0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова прибыла в Словакию с официальным визитом. В Братиславе ее принял президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. В программе визита запланированы встречи со спикером парламента Рихардом Раши и вице-премьером Робертом Калиняком. Члены делегации Северной Македонии возложили венки к памятнику «Ворота свободы» в Девине и посетили выставки в музее и галерее современного искусства Данубиана и в Национальном образовательном центре. Цель визита Горданы Сильяновской-Давковой – это развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, инвестиций, энергетики, транспортной доступности, а также изучения словацкого опыта в интеграционных процессах в ЕС. Нидерланды уважают Словакию как партнера в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен в ходе встречи в Братиславе с главой словацкой дипломатии Юраем Бланером. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланера, Нидерланды являются пятым по значимости торговым партнером Словацкой Республики. Юрай Бланер высоко оценил экономическое сотрудничество с Нидерландами. Голландские инвесторы создают новые рабочие места в Словакии, а объем внешней торговли составляет приблизительно 5 миллиардов евро. Министры также обсудили войну на Украине. Глава МИД Бланер подтвердил, что конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем. По словам Беренсена, важно поддерживать единство Европы и осуждать нападение России, поскольку оно не демонстрирует конструктивного подхода к мирным переговорам. Министры также обсудили расширение Европейского Союза. По их словам, этот процесс должен проходить на основе правил, определенных в учредительных договорах ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер отбыл с рабочим визитом в Исландию. Цель визита – укрепление политического диалога, взаимных отношений между двумя странами и выявление новых возможностей для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочего визита Юрая Бланера запланирована встреча со словацким римско-католическим епископом Рейкьявской епархии Давидом Тенцером и с представителями словацкой диаспоры в Исландии. 1 июня в Братиславе госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток и посол Индии в Словакии Апурва Шривастава подписали соглашение о трудоустройстве членов семей дипломатических представительств и соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов. По словам Эштока, Словакия и Индия сегодня достигли наивысшего уровня политических контактов за всю историю независимости Словакии. Страны имеют потенциал для развития партнерства не только в экономической сфере, но и в поддержке инноваций, современных технологий, академического сотрудничества или совместных проектов в рамках Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона. В ходе переговоров обсуждалась подготовка к первому официальному визиту премьер-министра Индийской Республики Нарендры Моди в Словакию, который состоится 15 июня. Сегодня в Национальном совете продолжается внеочередное заседание по вопросу отставки министра окружающей среды Томаша Тараба, номинанта партии СНС. Несмотря на открытую критику его работы со стороны своей партии, ее представители не присоединились к оппозиционному блоку и не проголосовали за утверждение повестки дня заседания. Председатель СНС Андрей Данко заявил, что хотя у него есть сомнения по поводу работы главы Министерства окружающей среды, он отказывается свергать своего министра. Университет имени Каменского в Братиславе при поддержке администрации Братиславского края готовит новый образовательный проект под названием «Летний университет Каменского». Он предназначен для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В течение 5 дней с 27 по 31 июля дети будут знакомиться с представителями науки и культуры в игровой и практической форме. Проект призван показать детям, что образование может быть живым, вдохновляющим и полным открытий. Проект поддерживает любознательность детей, их критическое мышление, коммуникационные навыки, смелость задавать вопросы и находить собственные ответы. Уважаемые слушатели, подробно наши новости можно найти на нашем сайте в интернете.
0: Тема дня.
1: Молодые люди способны относиться к деньгам, накопленным для них родителями, на удивление ответственно. Менее чем десятая часть молодежи сразу тратит сбережения родителей по достижении совершеннолетия. Остальные продолжают их приумножать. На это указала инвестиционная платформа Porto, которая проанализировала поведение клиентов, чьи родители копили им на детских счетах. Этот тип счета, конечно, открывают родители, но по достижении ребенком совершеннолетия деньги становятся его собственностью. Наследник распоряжается ими без каких-либо ограничений. Со счета можно снять все уже в день рождения. Однако так поступает лишь минимум молодых. В течение полугода после достижения совершеннолетия сбережения хотя бы частично снимают лишь 9% из них, отметил аналитик компании Марик Малина. По его словам, ответственны при сбережениях не только дети, но и их родители. Большинство не откладывает начало накоплений на потом. Более 3/4 родителей в Словакии начинают копить для детей в течение года после их рождения. Благодаря этому они способны накопить значимые суммы даже при небольших ежемесячных взносах, пояснил Малина. Он подсчитал, что если, к примеру, кто-то откладывает ребенку 60 евро в месяц, это текущий размер детского пособия, то при среднем рыночном доходе за 18 лет можно накопить 29 600 евро. Если же откладывать деньги только 10 лет, сумма снизится до 11 200 евро. Причина – эффект сложного процента, при котором приумножается не только вклад, но и предыдущие доходы. Важным условием, по словам аналитика, является то, чтобы деньги не лежали, например, на расчетных счетах с почти нулевой процентной ставкой. В таком случае сложный процент не работает. Причина проста – при нулевой ставке и доходность нулевая. Лучше инвестировать деньги. Объяснил он, добавив, что долгосрочный инвестиционный горизонт повышает доходность и снижает риски, неизбежно связанные с инвестированием. Малина признал, что ситуация сложнее у родителей с несколькими детьми. По данным компании, 57% родителей откладывают только на одного ребенка, 37% на двоих или 6% на троих или более. Эти данные частично отражают демографию. Согласно последней переписи населения, больше всего семей с одним ребенком. Они составляют более 50% семей с иждивенцами, то есть с детьми, о которых родители еще заботятся. Доля семей с тремя и более детьми – 12%. Однако лишь половина из них, согласно данным Porto, копит для своих детей, добавил Малина. В многодетных семьях деньги чаще всего отсутствуют, поэтому им нечего откладывать детям на будущее.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Деторождение в Словакии падает с каждым годом. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. Женщина-мать в цыганских семьях имеет особое положение. Ее уважают и любят. Об этом и расскажет Доминика Баджова, которая занимается ромской проблематикой. Юным мамам из цыганской общины помогают более опытные мамы из гражданского объединения «Омама». Они расскажут, какая помощь в воспитании детей особенно востребована. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Социальный блокнот.
2: Демография в Словакии с каждым годом снижается. Кривая деторождения ползет вниз. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. И то в последние годы молодые цыганки-ромы не торопятся обзаводиться детьми. Однако культ матери по-прежнему остается в ромской культуре неоспоримым. О роли мамы в цыганской семье, ее положении нам расскажет Доминика Баджова, цыганка по происхождению, которая занимается ромской культурой и пишет радиопостановки. Вот что она нам рассказала.
3: Матка в ромской культуре ма вельми специфическое место. К матке совяжу традиции.
4: В культуре цыган фигура матери занимает особое место. Традиции, культура, язык – все раннее детство тесно связано с матерью. Символ матери в цыганской среде очень сильный, поэтому ей оказывают большое уважение. У женщины-матери особое место в семье. На ней держится домашнее хозяйство, воспитание детей. Нередко женщина-мать становится главой семьи. Не всегда мужчина является главным в ромской семье, за которым последнее слово. В цыганской культуре мать представлена как человек, который заботится о детях и пожилых родителях, выполняет домашнюю работу, несет бремя воспитания детей, кто продолжает цыганские традиции.
3: Matka znamená pre nás veľmi veľa, a to z toho dôvodu, že je tam...
4: Мама очень много значит для нас, потому что с ней связано тепло и уют дома, ее любовь и забота. И даже когда дети, повзрослев, вылетают из родного гнезда, уезжают далеко-далеко, даже за границу, душой дети всегда остаются с мамой. Между нами существует эмоциональная привязанность. Мы чувствуем друг друга, даже находясь на очень далеком расстоянии.
2: Зависит ли мера уважения к женщине-матери от количества детей? И как в цыганской среде относится к бездетной женщине?
3: Жена е респектована так чи так в нашей культуре.
4: В нашей культуре женщину уважают, независимо от того, имеет она детей или нет. Она – первозданный символ женственности, красоты, тепла и нежности. Даже если у нее нет детей, она не одинока. У нее много родственников, племянников, младших братьев и сестер. Она всегда находится в центре своей широкой семьи, выполняет домашнюю работу, заботится о детях своих родственников, балует их. Если у женщины нет детей, то это не значит, что общество ее отвергает. Она переживает это по-своему, сожалеет, что Бог не дал ей дитя.
2: В цыганских семьях всегда было много детей, и все они желанные. Как дети относятся к своей маме? Как они проявляют к ней уважение?
3: Матку си треба важить, або ак си ю не будеме важить, так в ромской культуре.
4: Маму надо уважать, потому что если мы не проявляем к ней уважение, судьба нас покарает. Обида матери никогда не проходит безнаказанно. Нельзя унижать мать, притеснять, не считаться с ее мнением. Потому что это может закончиться для неблагодарного сына очень плохо. А грубость дочери по отношению к маме сурово наказывается судьбой. В цыганском менталитете существует очень сильное понятие проклятия или карма. Не покаешься в грехах перед матерью, что ты ее обидел, проклятие будет передаваться на твоих детей и внуков. Согрешивший против матери человек будет сильно страдать. А если сын или дочь прокляла родная мать, то считай, что ты пропал.
2: Мамы очень любят и дорожат своими детьми. Они их не только кормят, оберегают, но и передают им свою культуру, язык.
3: Самотная жена, матка, часто, когда есть под некими эмоциями...
4: У каждого народа есть так называемый материнский фольклор, который передает каждая мама своим детям. У цыган, ромов, есть песни и сказки, которые нам мама рассказывает в детстве. И поет колыбельная. При этом каждая женщина-мать испытывает сильные эмоции, связанные с любовью к своему ребенку и страхом за его будущее.
3: А моя мамичка, которая живет на Východном Словенску в Кошицях...
4: Моя мама живет в Кошице, на востоке Словакии. Насколько я помню, она пела всегда. И когда ей было грустно, и когда ей было радостно, мелодии были разными. Когда мама просыпалась утром и была в хорошем настроении, то она пела радостно, а когда злилась на кого-то, то уже пела по-другому. Песни были печальными, заунывными. Это от того, что ей было очень грустно из-за ссоры с близкими людьми, что она не разговаривала с кем-то. Но в конце концов все помирились благодаря доброте моей дорогой мамы. Ее сердце было открыто для нас всегда, и нас это объединяло. Мама хотела одного, чтобы семья была дружная, это была ее цель. Она всегда очень радуется, когда я приезжаю домой. Я еду в Кошице и думаю, там ждет меня моя мама.
3: Припоить к той части родины, аби та родина была по копе.

0: Прекрасная песня. Ее исполнили Мартина и Франтишек Дудовы. А мы продолжаем нашу беседу с Доминикой Баджевой из Радио Патрия, Словацкого радио. Напомню, что она занимается проблематикой цыган-ромов. Мы услышали ее рассказ о значении матери в цыганских семьях. А сейчас будем говорить о тех мамах, о которых общество должно позаботиться. В цыганских семьях больше всего рождается детей, которых любят и ждут. А многодетную мать уважают. Девушки-цыганки рано выходят замуж. 16-летние мамы – вполне распространенное явление в ромских семьях. Доминика, расскажите, какая помощь оказывается цыганским общинам для поддержки материнства и детства?
1: На Словенску мамы несколько проектов, которые заубирают.
2: В Словакии есть несколько проектов, которые связаны с ромской культурой, в частности, с помощью матерям. Один из них – «Миссия тысячи». Это международный проект, который проходит в странах, где есть общины людей с маргинальным образом жизни. Среди этого населения находят повитух, привлекают их к проекту «Миссия тысячи». Эти женщины, имеющие опыт ухода за ребенком, помогают молодым мамам, учат их заботиться о детях, о своем женском здоровье. Они работают с семьями с рождения ребенка.
1: А другие проекты о мама. Там
2: Второй проект «О мама», который реализуется благодаря также цыганским женщинам. «О мамой» называют наставницу, опытную женщину, которая заботится о молодых семьях. «О мамы» – это женщины непосредственно из бедных сообществ. Они обучают юных матерей правильному уходу за детьми и развитию ребенка с рождения. Роль такой женщины очень важна в нашей культуре. И можно сказать, что даже незаменима. У каждого человека есть только одна мать, но ей может помогать «О мама», которая ласково все объяснит в отношении ухода за ребенком и подскажет, как правильно его воспитывать. И, конечно, помогает в выстраивании семейных отношений, чтобы семья была крепкой, а дети росли здоровыми и счастливыми, подготовленными к детскому саду и школе.
0: С нами в студии была Доминика Баджова.

0: сотни цыганских детей в Словакии живут в нищете. Они вырастают в неблагоприятных условиях, не имеют равных возможностей развития по сравнению с другими детьми из благополучных семей. Чтобы вырваться из нищеты, нужно образование, навыки. Подготовка к детскому саду и школе должна начинаться в семье. Мы уже упомянули проект «Омама», что означает по-цыгански «матушка». Насколько это важно, чтобы цыганские опытные мамы помогали юным родителям в воспитании детей, говорит координатор проекта «Омама» Мирка Лукачева.
1: Учите это доложито, а поступно си власне та «Омама» будует эту доверу.
2: Это очень важно. Шаг за шагом «Омамы» стараются завоевать доверие среди своих цыган. А потом уже сами члены общины становятся инициаторами перемен. Молодые мамы или беременные женщины обращаются к омаме с просьбой помогать им в воспитании детей. Мы хотим, чтобы дети, родившиеся в бедности, стали жить в более благоприятной среде и имели возможность развивать свой потенциал. Если они получат качественное образование, их шансы на успех в жизни будут выше. Мы также хотим дать семьям возможность научиться более эффективно управлять своими финансами, найти работу, улучшить свое жилье. Мы хотим, чтобы бедные цыганские поселения превратились в жизнеспособные общины.
0: Так называемые «умамы», прошедшие курсы по уходу за ребенком и его воспитанием, уже зарекомендовали себя в цыганской среде. Как узнают омамы, кому нужна помощь?
1: Ай сами ословую омаму мамички, когда су тяготные же чинили.
2: Некоторые женщины сами обращаются к омаме еще на стадии беременности. Сейчас уже в каждом цыганском сообществе работают омамы, посещают семьи с детьми в первые 3-4 года жизни ребенка, помогают детям развивать мелкую моторику, речь и когнитивные функции. Во время занятий омамы общаются с детьми исключительно на словацком языке. В настоящее время омамы работают в 37 общинах Восточной и Средней Словакии и уже помогли более чем 1000 цыганских детей легче адаптироваться в детском саду.
0: А самим омамам нужна помощь? Ведь они, наверное, не раз встречаются с трудностями. Далеко не у всех омам есть педагогическое образование. Многие опираются на свой жизненный опыт. Как вы решаете эти проблемы в качестве координатора?
1: Я со омамом встречаюсь правильно, 3 годинки до тижня.
2: Я встречаюсь с омамами регулярно. Они приходят к нам 2-3 раза в неделю, учатся новым навыкам воспитания детей. Мы стараемся решать вопросы, связанные с работой непосредственно в их поселке. Там возникают различные трудности, которые мы должны решить. Иногда омамы не знают, как поступить в том или ином случае. Все заранее предусмотреть невозможно. Для нас главное создать для маленьких до детсадовских детей нормальные условия для развития.
0: Какой должна быть омама? Что от нее требуется?
1: Муси быть мила, муси ведеть добре по-словенски, а муси мать ту працу рада.
2: Омама должна быть приветливой, доброй, хорошо говорить по-словацки. Но главное, ей должна нравиться ее работа. Как говорится, включить и рассветить свое сердце. Омама должна чувствовать, что помогать юным мамам – это ее миссия. Это значит дать добрый старт ребенку с самого детства, чтобы он не переживал свои детские годы на краю общества, на обочине, а сразу полноценно интегрировался бы в коллектив детей в детсаду, но затем и в школе. Для ребенка очень важна первая 1000 дней его жизни. То, чему он научится, в дальнейшем станет основой для адаптации в обществе. У цыганских детей в их общине нет столько возможностей, как у других детей, поэтому им нужно помочь.
1: Эти дети не имеют столько возможностей и такие возможности, как остальные дети. Треба им в том помочь.
0: А сейчас послушаем, что говорят сами омамы. Мария уже долго работает омамой.
3: Працуем с детьми от 0 до 3 роков.
2: Мы работаем с детьми в возрасте до 3 лет, читаем им книги, играем в разные развивающие игры, учим их рисовать, развиваем мелкую моторику. Они собирают кубики, пирамидки, учим их различать цвета, показываем разные картинки с животными, учим их различать различных животных.
3: Видим, как он придут эти детички, а мы из того радуже, какие дачу уж ведя.
2: Мы видим результаты развития этих детей благодаря нашей работе. Мы подготавливаем детей к детскому саду. И когда они там окажутся, они уже знают нормы поведения в коллективе. что можно делать, а что нельзя. Поэтому воспитанные цыганские дети меньше нарушают дисциплину и научены слушаться воспитателя.
0: Насколько видны результаты, говорит мать ребенка, с которым занимается умама.
4: Майка высветила складачку на 3 года, перфектно складала.
2: Моя дочка научилась складывать мозаику, играть с кубиками, различает цвета, умеет раскрашивать картинки, любит слушать сказки. Я очень довольна, что к нам ходит умама Мария, которая помогает мне воспитывать детей и учит их говорить по-словацки. А это очень важно.
0: Проект «Умама» все больше получает практическое применение. И хорошо было бы, если бы он вышел за рамки цыганских общин и проводился бы и среди нас. Может, потом мы бы не видели матерей, которые сидят с банкой пива, сигаретой, болтают по телефону, качая детскую коляску. Сколько еще горе матерей среди нас? Ну а тем детям, которым дан шанс получить образование, будет уже зависеть от них самих, какая жизнь их ожидает впереди.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Северной Македонии Гордана Селяновска-Давкова прибыла в Словакию с официальным визитом. В Братиславе ее принял президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. В программе визита запланированы встречи со спикером парламента Рихардом Раши и вице-премьером Робертом Калиняком. Члены делегации Северной Македонии возложили венки к памятнику «Ворота свободы» в Девине и посетили выставки в музее и галерее современного искусства Данубиана и в Национальном образовательном центре. Цель визита Горданы Селяновской-Давковой – это развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, инвестиций, энергетики, транспортной доступности, а также изучение словацкого опыта в интеграционных процессах в ЕС. Нидерланды уважают Словакию как партнера в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен в ходе встречи в Братиславе с главой словацкой дипломатии Юраем Бланером. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланера, Нидерланды являются пятым по значимости торговым партнером Словацкой Республики. Юрай Бланер высоко оценил экономическое сотрудничество с Нидерландами. Голландские инвесторы создают новые рабочие места в Словакии, а объем внешней торговли составляет приблизительно 5 миллиардов евро. Министры также обсудили войну на Украине. Глава МИД Бланер подтвердил, что конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем. По словам Беренсена, важно поддерживать единство Европы и осуждать нападение России, поскольку оно не демонстрирует конструктивного подхода к мирным переговорам. Министры также обсудили расширение Европейского Союза. По их словам, этот процесс должен проходить на основе правил, определенных в учредительных договорах ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер отбыл с рабочим визитом в Исландию. Цель визита – укрепление политического диалога, взаимных отношений между двумя странами и выявление новых возможностей для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочего визита Юрая Бланера запланирована встреча со словацким римско-католическим епископом Рейкьявской епархии Давидом Тенцером и с представителями словацкой диаспоры в Исландии. 1 июня в Братиславе госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток и посол Индии в Словакии Апурва Шривастава подписали соглашение о трудоустройстве членов семей дипломатических представительств и соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов. По словам Эштока, Словакия и Индия сегодня достигли наивысшего уровня политических контактов за всю историю независимости Словакии. Страны имеют потенциал для развития партнерства не только в экономической сфере, но и в поддержке инноваций, современных технологий, академического сотрудничества или совместных проектах в рамках Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона. В ходе переговоров обсуждалась подготовка к первому официальному визиту премьер-министра Индийской Республики Нарендры Моди в Словакию, который состоится 15 июня. Сегодня в Национальном совете продолжается внеочередное заседание по вопросу отставки министра окружающей среды Томаша Тараба, номинанта партии СНС. Несмотря на открытую критику его работы со стороны своей партии, ее представители не присоединились к оппозиционному блоку и не проголосовали за утверждение повестки дня заседания. Председатель СНС Андрей Данко заявил, что хотя у него есть сомнения по поводу работы главы Министерства окружающей среды, он отказывается свергать своего министра. Университет имени Каменского в Братиславе при поддержке администрации Братиславского края готовит новый образовательный проект под названием «Летний университет Каменского». Он предназначен для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В течение 5 дней с 27 по 31 июля дети будут знакомиться с представителями науки и культуры в игровой и практической форме. Проект призван показать детям, что образование может быть живым, вдохновляющим и полным открытий. Проект поддерживает любознательность детей, их критическое мышление, коммуникационные навыки, смелость задавать вопросы и находить собственные ответы. Уважаемые слушатели, подробно наши новости можно найти на нашем сайте в интернете.
0: Тема дня.
1: Молодые люди способны относиться к деньгам, накопленным для них родителями, на удивление ответственно. Менее чем десятая часть молодежи сразу тратит сбережения родителей по достижении совершеннолетия. Остальные продолжают их приумножать. На это указала инвестиционная платформа Porto, которая проанализировала поведение клиентов, чьи родители копили им на детских счетах. Этот тип счета, конечно, открывают родители, но по достижении ребенком совершеннолетия деньги становятся его собственностью. Наследник распоряжается ими без каких-либо ограничений. Со счета можно снять все уже в день рождения. Однако так поступает лишь минимум молодых. В течение полугода после достижения совершеннолетия сбережения хотя бы частично снимают лишь 9% из них, отметил аналитик компании Марик Малина. По его словам, ответственны при сбережениях не только дети, но и их родители. Большинство не откладывает начало накоплений на потом. Более 3/4 родителей в Словакии начинают копить для детей в течение года после их рождения. Благодаря этому они способны накопить значимые суммы даже при небольших ежемесячных взносах, пояснил Малина. Он подсчитал, что если, к примеру, кто-то откладывает ребенку 60 евро в месяц, это текущий размер детского пособия, то при среднем рыночном доходе за 18 лет можно накопить 29 600 евро. Если же откладывать деньги только 10 лет, сумма снизится до 11 200 евро. Причина – эффект сложного процента, при котором приумножается не только вклад, но и предыдущие доходы. Важным условием, по словам аналитика, является то, чтобы деньги не лежали, например, на расчетных счетах с почти нулевой процентной ставкой. В таком случае сложный процент не работает. Причина проста – при нулевой ставке и доходность нулевая. Лучше инвестировать деньги. Объяснил он, добавив, что долгосрочный инвестиционный горизонт повышает доходность и снижает риски, неизбежно связанные с инвестированием. Малина признал, что ситуация сложнее у родителей с несколькими детьми. По данным компании, 57% родителей откладывают только на одного ребенка, 37% на двоих или 6% на троих или более. Эти данные частично отражают демографию. Согласно последней переписи населения, больше всего семей с одним ребенком. Они составляют более 50% семей с иждивенцами, то есть с детьми, о которых родители еще заботятся. Доля семей с тремя и более детьми – 12%. Однако лишь половина из них, согласно данным Porto, копит для своих детей, добавил Малина. В многодетных семьях деньги чаще всего отсутствуют, поэтому им нечего откладывать детям на будущее.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Деторождение в Словакии падает с каждым годом. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. Женщина-мать в цыганских семьях имеет особое положение. Ее уважают и любят. Об этом и расскажет Доминика Баджова, которая занимается ромской проблематикой. Юным мамам из цыганской общины помогают более опытные мамы из гражданского объединения «Омама». Они расскажут, какая помощь в воспитании детей особенно востребована. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Социальный блокнот.
2: Демография в Словакии с каждым годом снижается. Кривая деторождения ползет вниз. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. И то в последние годы молодые цыганки-ромы не торопятся обзаводиться детьми. Однако культ матери по-прежнему остается в ромской культуре неоспоримым. О роли мамы в цыганской семье, ее положении нам расскажет Доминика Баджова, цыганка по происхождению, которая занимается ромской культурой и пишет радиопостановки. Вот что она нам рассказала.
3: Матка в ромской культуре ма вельми специфическое место. К матке совяжу традиции.
4: В культуре цыган фигура матери занимает особое место. Традиции, культура, язык – все раннее детство тесно связано с матерью. Символ матери в цыганской среде очень сильный, поэтому ей оказывают большое уважение. У женщины-матери особое место в семье. На ней держится домашнее хозяйство, воспитание детей. Нередко женщина-мать становится главой семьи. Не всегда мужчина является главным в ромской семье, за которым последнее слово. В цыганской культуре мать представлена как человек, который заботится о детях и пожилых родителях, выполняет домашнюю работу, несет бремя воспитания детей, кто продолжает цыганские традиции.
3: Matka znamená pre nás veľmi veľa, a to z toho dôvodu, že je tam...
4: Мама очень много значит для нас, потому что с ней связано тепло и уют дома, ее любовь и забота. И даже когда дети, повзрослев, вылетают из родного гнезда, уезжают далеко-далеко, даже за границу, душой дети всегда остаются с мамой. Между нами существует эмоциональная привязанность. Мы чувствуем друг друга, даже находясь на очень далеком расстоянии.
2: Зависит ли мера уважения к женщине-матери от количества детей? И как в цыганской среде относится к бездетной женщине?
3: Жена е респектована так чи так в нашей культуре.
4: В нашей культуре женщину уважают, независимо от того, имеет она детей или нет. Она – первозданный символ женственности, красоты, тепла и нежности. Даже если у нее нет детей, она не одинока. У нее много родственников, племянников, младших братьев и сестер. Она всегда находится в центре своей широкой семьи, выполняет домашнюю работу, заботится о детях своих родственников, балует их. Если у женщины нет детей, то это не значит, что общество ее отвергает. Она переживает это по-своему, сожалеет, что Бог не дал ей дитя.
2: В цыганских семьях всегда было много детей, и все они желанные. Как дети относятся к своей маме? Как они проявляют к ней уважение?
3: Матку си треба важить, лебо ак си ю не будеме важить, так в ромской культуре.
4: Маму надо уважать, потому что если мы не проявляем к ней уважение, судьба нас покарает. Обида матери никогда не проходит безнаказанно. Нельзя унижать мать, притеснять, не считаться с ее мнением. Потому что это может закончиться для неблагодарного сына очень плохо. А грубость дочери по отношению к маме сурово наказывается судьбой. В цыганском менталитете существует очень сильное понятие проклятия или карма. Не покаешься в грехах перед матерью, что ты ее обидел, проклятие будет передаваться на твоих детей и внуков. Согрешивший против матери человек будет сильно страдать. А если сын или дочь прокляла родная мать, то считай, что ты пропал.
2: Мамы очень любят и дорожат своими детьми. Они их не только кормят, оберегают, но и передают им свою культуру, язык.
3: Самотна жена матка часто, кеть е под некими эмоциями.
4: У каждого народа есть так называемый материнский фольклор, который передает каждая мама своим детям. У цыган, ромов, есть песни и сказки, которые нам мама рассказывает в детстве, и поет колыбельные. При этом каждая женщина-мать испытывает сильные эмоции, связанные с любовью к своему ребенку и страхом за его будущее.
3: А моя мамичка, которая живет на Východном Словенску в Кошицях.
4: Моя мама живет в Кошице, на востоке Словакии. Насколько я помню, она пела всегда. И когда ей было грустно, и когда ей было радостно, мелодии были разными. Когда мама просыпалась утром и была в хорошем настроении, то она пела радостно, а когда злилась на кого-то, то уже пела по-другому. Песни были печальными, заунывными. Это от того, что ей было очень грустно из-за ссоры с близкими людьми, что она не разговаривала с кем-то. Но в конце концов все помирились благодаря доброте моей дорогой мамы. Ее сердце было открыто для нас всегда, и нас это объединяло. Мама хотела одного, чтобы семья была дружная, это была ее цель. Она всегда очень радуется, когда я приезжаю домой. Я еду в Кошице и думаю, там ждет меня моя мама.
3: Припоить к той части родины, аби та родина была по копе.

0: Прекрасная песня. Ее исполнили Мартина и Франтишек Дудовы. А мы продолжаем нашу беседу с Доминикой Баджевой из радио «Патрия» Словацкого радио. Напомню, что она занимается проблематикой цыган-ромов. Мы услышали ее рассказ о значении матери в цыганских семьях. А сейчас будем говорить о тех мамах, о которых общество должно позаботиться. В цыганских семьях больше всего рождается детей, которых любят и ждут. А многодетную мать уважают. Девушки-цыганки рано выходят замуж. 16-летние мамы – вполне распространенное явление в ромских семьях. Доминика, расскажите, какая помощь оказывается цыганским общинам для поддержки материнства и детства?
1: На Словенску мамы несколько проектов, которые заубирают.
2: В Словакии есть несколько проектов, которые связаны с ромской культурой, в частности, с помощью матерям. Один из них – «Миссия тысячи». Это международный проект, который проходит в странах, где есть общины людей с маргинальным образом жизни. Среди этого населения находят повитух, привлекают их к проекту «Миссия тысячи». Эти женщины, имеющие опыт ухода за ребенком, помогают молодым мамам, учат их заботиться о детях, о своем женском здоровье. Они работают с семьями с рождения ребенка.
1: А другие проекты о мамах?
2: Второй проект «О мама», который реализуется благодаря также цыганским женщинам. «О мамой» называют наставницу, опытную женщину, которая заботится о молодых семьях. «О мамы» – это женщины непосредственно из бедных сообществ. Они обучают юных матерей правильному уходу за детьми и развитию ребенка с рождения. Роль такой женщины очень важна в нашей культуре. И можно сказать, что даже незаменима. У каждого человека есть только одна мать, но ей может помогать у мама, которая ласково все объяснит в отношении ухода за ребенком и подскажет, как правильно его воспитывать. И, конечно, помогает в выстраивании семейных отношений, чтобы семья была крепкой, а дети росли здоровыми и счастливыми, подготовленными к детскому саду и школе.
0: С нами в студии была Доминика Баджова.

0: сотни цыганских детей в Словакии живут в нищете. Они вырастают в неблагоприятных условиях, не имеют равных возможностей развития по сравнению с другими детьми из благополучных семей. Чтобы вырваться из нищеты, нужно образование, навыки. Подготовка к детскому саду и школе должна начинаться в семье. Мы уже упомянули проект «Омама», что означает по-цыгански «матушка». Насколько это важно, чтобы цыганские опытные мамы помогали юным родителям в воспитании детей, говорит координатор проекта «Омама» Мирка Лукачева.
1: Учите это дволожито, а поступне си власне та омама будует ту дуверу.
2: Это очень важно. Шаг за шагом омамы стараются завоевать доверие среди своих цыган. А потом уже сами члены общины становятся инициаторами перемен. Молодые мамы или беременные женщины обращаются к омаме с просьбой помогать им в воспитании детей. Мы хотим, чтобы дети, родившиеся в бедности, стали жить в более благоприятной среде и имели возможность развивать свой потенциал. Если они получат качественное образование, их шансы на успех в жизни будут выше. Мы также хотим дать семьям возможность научиться более эффективно управлять своими финансами, найти работу, улучшить свое жилье. Мы хотим, чтобы бедные цыганские поселения превратились в жизнеспособные общины.
0: Так называемые омамы, прошедшие курсы по уходу за ребенком и его воспитанием, уже зарекомендовали себя в цыганской среде. Как узнают о мамы, кому нужна помощь?
1: Ай сами ословую о маму мамички, кед су тяготне, же чи не
2: некоторые женщины сами обращаются к омаме еще на стадии беременности. Сейчас уже в каждом цыганском сообществе работают омамы, посещают семьи с детьми в первые 3-4 года жизни ребенка, помогают детям развивать мелкую моторику, речь и когнитивные функции. Во время занятий омамы общаются с детьми исключительно на словацком языке. В настоящее время омамы работают в 37 общинах Восточной и Средней Словакии и уже помогли более чем 1000 цыганских детей легче адаптироваться в детском саду.
0: А самим омамам нужна помощь? Ведь они, наверное, не раз встречаются с трудностями. Далеко не у всех омам есть педагогическое образование. Многие опираются на свой жизненный опыт. Как вы решаете эти проблемы в качестве координатора?
1: Я с омамой встречаюсь правильно, 3 годинки до тижня.
2: Я встречаюсь с омамами регулярно. Они приходят к нам 2-3 раза в неделю, учатся новым навыкам воспитания детей. Мы стараемся решать вопросы, связанные с работой непосредственно в их поселке. Там возникают различные трудности, которые мы должны решить. Иногда омамы не знают, как поступить в том или ином случае. Все заранее предусмотреть невозможно. Для нас главное создать для маленьких до детсадовских детей нормальные условия для развития.
0: Какой должна быть омама? Что от нее требуется?
1: Муси быть мила, муси ведеть добрый по-словенски, а муси мать ту працу рада.
2: Омама должна быть приветливой, доброй, хорошо говорить по-словацки. Но главное, ей должна нравиться ее работа. Как говорится, включить и рассветить свое сердце. Омама должна чувствовать, что помогать юным мамам – это ее миссия. Это значит дать добрый старт ребенку с самого детства, чтобы он не переживал свои детские годы на краю общества, на обочине, а сразу полноценно интегрировался бы в коллектив детей в детсаду, но затем и в школе. Для ребенка очень важна первая 1000 дней его жизни. То, чему он научится, в дальнейшем станет основой для адаптации в обществе. У цыганских детей в их общине нет столько возможностей, как у других детей, поэтому им нужно помочь.
1: Эти дети не имеют столько возможностей, а такие возможности, как остальные дети. Треба им в том помочь.
0: А сейчас послушаем, что говорят сами омамы. Мария уже долго работает омамой.
2: Мы работаем с детьми в возрасте до 3 лет. Читаем им книги, играем в разные развивающие игры, учим их рисовать, развиваем мелкую моторику. Они собирают кубики, пирамидки, учим их различать цвета, показываем разные картинки с животными, учим их различать различных животных. Мы видим результаты развития этих детей благодаря нашей работе. Мы подготавливаем детей к детскому саду. И когда они там окажутся, они уже знают нормы поведения в коллективе. что можно делать, а что нельзя. Поэтому воспитанные цыганские дети меньше нарушают дисциплину и научены слушаться воспитателя.
0: Насколько видны результаты, говорит мать ребенка, с которым занимается Умама.
3: Майка высветила складачку на 3 года, перфектно складала.
2: Моя дочка научилась складывать мозаику, играть с кубиками, различает цвета, умеет раскрашивать картинки, любит слушать сказки. Я очень довольна, что к нам ходит Умама Мария, которая помогает мне воспитывать детей и учит их говорить по-словацки. А это очень важно.
0: Проект «Умама» все больше получает практическое применение. И хорошо было бы, если бы он вышел за рамки цыганских общин и проводился бы и среди нас. Может, потом мы бы не видели матерей, которые сидят с банкой пива, сигаретой, болтают по телефону, качая детскую коляску. Сколько еще горе матерей среди нас? Но а тем детям, которым дан шанс получить образование, будет уже зависеть от них самих, какая жизнь их ожидает впереди.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Русилов, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
0: Президент Северной Македонии Гордана Селяновска-Давкова прибыла в Словакию с официальным визитом. В Братиславе ее принял президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. В программе визита запланированы встречи со спикером парламента Рихардом Раши и вице-премьером Робертом Калиняком. Члены делегации Северной Македонии возложили венки к памятнику «Ворота свободы» в Девине и посетили выставки в музее и галерее современного искусства Данубиана и в Национальном образовательном центре. Цель визита Гордана и Селяновской-Давковой – это развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, инвестиций, энергетики, транспортной доступности, а также изучение словацкого опыта в интеграционных процессах в ЕС. Нидерланды уважают Словакию как партнера в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен в ходе встречи в Братиславе с главой словацкой дипломатии Юраем Бланером. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланера, Нидерланды являются пятым по значимости торговым партнером Словацкой Республики. Юрай Бланер высоко оценил экономическое сотрудничество с Нидерландами. Голландские инвесторы создают новые рабочие места в Словакии, а объем внешней торговли составляет приблизительно 5 миллиардов евро. Министры также обсудили войну на Украине. Глава МИД Бланер подтвердил, что конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем. По словам Беренсена, важно поддерживать единство Европы и осуждать нападение России, поскольку оно не демонстрирует конструктивного подхода к мирным переговорам. Министры также обсудили расширение Европейского Союза. По их словам, этот процесс должен проходить на основе правил, определенных в учредительных договорах ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер отбыл с рабочим визитом в Исландию. Цель визита – укрепление политического диалога, взаимных отношений между двумя странами и выявление новых возможностей для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочего визита Юрая Бланера запланирована встреча со словацким римско-католическим епископом Рейкьявикской епархии Давидом Тенцером и с представителями словацкой диаспоры в Исландии. 1 июня в Братиславе госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток и посол Индии в Словакии Апурва Шривастава подписали соглашение о трудоустройстве членов семей дипломатических представительств и соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов. По словам Эштока, Словакия и Индия сегодня достигли наивысшего уровня политических контактов за всю историю независимости Словакии. Страны имеют потенциал для развития партнерства не только в экономической сфере, но и в поддержке инноваций, современных технологий, академического сотрудничества или совместных проектах в рамках Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона. В ходе переговоров обсуждалась подготовка к первому официальному визиту премьер-министра Индийской Республики Нарендры Моди в Словакию, который состоится 15 июня. Сегодня в Национальном совете продолжается внеочередное заседание по вопросу отставки министра окружающей среды Томаша Тараба, номинанта партии СНС. Несмотря на открытую критику его работы со стороны своей партии, ее представители не присоединились к оппозиционному блоку и не проголосовали за утверждение повестки дня заседания. Председатель СНС Андрей Данко заявил, что хотя у него есть сомнения по поводу работы главы Министерства окружающей среды, он отказывается свергать своего министра. Университет имени Каменского в Братиславе при поддержке администрации Братиславского края готовит новый образовательный проект под названием «Летний университет Каменского». Он предназначен для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В течение 5 дней с 27 по 31 июля дети будут знакомиться с представителями науки и культуры в игровой и практической форме. Проект призван показать детям, что образование может быть живым, вдохновляющим и полным открытий. Проект поддерживает любознательность детей, их критическое мышление, коммуникационные навыки, смелость задавать вопросы и находить собственные ответы. Уважаемые слушатели, подробно наши новости можно найти на нашем сайте в интернете.
1: Тема дня.
0: Молодые люди способны относиться к деньгам, накопленным для них родителями, на удивление ответственно. Менее чем десятая часть молодежи сразу тратит сбережения родителей по достижении совершеннолетия. Остальные продолжают их приумножать. На это указала инвестиционная платформа Porto, которая проанализировала поведение клиентов, чьи родители копили им на детских счетах. Этот тип счета, конечно, открывают родители, но по достижении ребенком совершеннолетия деньги становятся его собственностью. Наследник распоряжается ими без каких-либо ограничений. Со счета можно снять все уже в день рождения. Однако так поступает лишь минимум молодых. В течение полугода после достижения совершеннолетия сбережения хотя бы частично снимают лишь 9% из них, отметил аналитик компании Марик Малина. По его словам, ответственны при сбережениях не только дети, но и их родители. Большинство не откладывает начало накоплений на потом. Более 3/4 родителей в Словакии начинают копить для детей в течение года после их рождения. Благодаря этому они способны накопить значимые суммы даже при небольших ежемесячных взносах, пояснил Малина. Он подсчитал, что если, к примеру, кто-то откладывает ребенку 60 евро в месяц, это текущий размер детского пособия, то при среднем рыночном доходе за 18 лет можно накопить 29 600 евро. Если же откладывать деньги только 10 лет, сумма снизится до 11 200 евро. Причина – эффект сложного процента, при котором приумножается не только вклад, но и предыдущие доходы. Важным условием, по словам аналитика, является то, чтобы деньги не лежали, например, на расчетных счетах с почти нулевой процентной ставкой. В таком случае сложный процент не работает. Причина проста – при нулевой ставке и доходность нулевая. Лучше инвестировать деньги. Объяснил он, добавив, что долгосрочный инвестиционный горизонт повышает доходность и снижает риски, неизбежно связанные с инвестированием. Малина признал, что ситуация сложнее у родителей с несколькими детьми. По данным компании, 57% родителей откладывают только на одного ребенка, 37% на двоих или 6% на троих или более. Эти данные частично отражают демографию. Согласно последней переписи населения, больше всего семей с одним ребенком. Они составляют более 50% семей с иждивенцами, то есть детьми, о которых родители еще заботятся. Доля семей с тремя и более детьми – 12%. Однако лишь половина из них, согласно данным Porto, копит для своих детей, добавил Малина. В многодетных семьях деньги чаще всего отсутствуют, поэтому им нечего откладывать детям на будущее.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Деторождение в Словакии падает с каждым годом. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. Женщина-мать в цыганских семьях имеет особое положение. Ее уважают и любят. Об этом и расскажет Доминика Баджова, которая занимается ромской проблематикой. Юным мамам из цыганской общины помогают более опытные мамы из гражданского объединения «Умама». Они расскажут, какая помощь в воспитании детей особенно востребована. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Социальный блокнот.
2: Демография в Словакии с каждым годом снижается. Кривая деторождения ползет вниз. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. И то в последние годы молодые цыганки-ромы не торопятся обзаводиться детьми. Однако культ матери по-прежнему остается в ромской культуре неоспоримым. О роли мамы в цыганской семье, ее положении нам расскажет Доминика Баджова, цыганка по происхождению, которая занимается ромской культурой и пишет радиопостановки. Вот что она нам рассказала.
3: Матка в ромской культуре ма вельми специфическое место. К матке совяжу традиции.
4: В культуре цыган фигура матери занимает особое место. Традиции, культура, язык – все раннее детство тесно связано с матерью. Символ матери в цыганской среде очень сильный, поэтому ей оказывают большое уважение. У женщины-матери особое место в семье. На ней держится домашнее хозяйство, воспитание детей. Нередко женщина-мать становится главой семьи. Не всегда мужчина является главным в ромской семье, за которым последнее слово. В цыганской культуре мать представлена как человек, который заботится о детях и пожилых родителях, выполняет домашнюю работу, несет бремя воспитания детей, кто продолжает цыганские традиции.
3: matka znamená pre nás veľmi veľa, a to z toho dôvodu, že je tam...
4: Мама очень много значит для нас, потому что с ней связано тепло и уют дома, ее любовь и забота. И даже когда дети, повзрослев, вылетают из родного гнезда, уезжают далеко-далеко, даже за границу, душой дети всегда остаются с мамой. Между нами существует эмоциональная привязанность. Мы чувствуем друг друга, даже находясь на очень далеком расстоянии.
2: Зависит ли мера уважения к женщине-матери от количества детей? И как в цыганской среде относится к бездетной женщине?
3: Жена е респектована так чи так в нашей культуре.
4: В нашей культуре женщину уважают, независимо от того, имеет она детей или нет. Она – первозданный символ женственности, красоты, тепла и нежности. Даже если у нее нет детей, она не одинока. У нее много родственников, племянников, младших братьев и сестер. Она всегда находится в центре своей широкой семьи, выполняет домашнюю работу, заботится о детях своих родственников, балует их. Если у женщины нет детей, то это не значит, что общество ее отвергает. Она переживает это по-своему, сожалеет, что Бог не дал ей дитя.
2: В цыганских семьях всегда было много детей, и все они желанные. Как дети относятся к своей маме? Как они проявляют к ней уважение?
3: Матку си треба важить, лебо ак си ю не будеме важить, так в ромской культуре.
4: Маму надо уважать, потому что если мы не проявляем к ней уважение, судьба нас покарает. Обида матери никогда не проходит безнаказанно. Нельзя унижать мать, притеснять, не считаться с ее мнением. Потому что это может закончиться для неблагодарного сына очень плохо. А грубость дочери по отношению к маме сурово наказывается судьбой. В цыганском менталитете существует очень сильное понятие проклятия или карма. Не покаешься в грехах перед матерью, что ты ее обидел, проклятие будет передаваться на твоих детей и внуков. Согрешивший против матери человек будет сильно страдать. А если сына или дочь прокляла родная мать, то считай, что ты пропал.
2: Мамы очень любят и дорожат своими детьми. Они их не только кормят, оберегают, но и передают им свою культуру, язык.
3: Самотна жена матка часто, кед е под некими эмоциями.
4: У каждого народа есть так называемый материнский фольклор, который передает каждая мама своим детям. У цыган, ромов, есть песни и сказки, которые нам мама рассказывает в детстве. И поет колыбельная. При этом каждая женщина-мать испытывает сильные эмоции, связанные с любовью к своему ребенку и страхом за его будущее.
3: А моя мамичка, которая живет на Východном Словенску в Кошицях.
4: Моя мама живет в Кошице, на востоке Словакии. Насколько я помню, она пела всегда. И когда ей было грустно, и когда ей было радостно, мелодии были разными. Когда мама просыпалась утром и была в хорошем настроении, то она пела радостно, а когда злилась на кого-то, то уже пела по-другому. Песни были печальными, заунывными. Это от того, что ей было очень грустно из-за ссоры с близкими людьми, что она не разговаривала с кем-то. Но в конце концов все помирились благодаря доброте моей дорогой мамы. Ее сердце было открыто для нас всегда, и нас это объединяло. Мама хотела одного, чтобы семья была дружная, это была ее цель. Она всегда очень радуется, когда я приезжаю домой. Я еду в Кошице и думаю, там ждет меня моя мама.
3: Припоить к той части родины, аби та родина была покопе.

0: Прекрасная песня. Ее исполнили Мартина и Франтишек Дудовы. А мы продолжаем нашу беседу с Доминикой Баджевой из радио «Патрия» Словацкого радио. Напомню, что она занимается проблематикой цыган-ромов. Мы услышали ее рассказ о значении матери в цыганских семьях. А сейчас будем говорить о тех мамах, о которых общество должно позаботиться. В цыганских семьях больше всего рождается детей, которых любят и ждут. А многодетную мать уважают. Девушки-цыганки рано выходят замуж. 16-летние мамы – вполне распространенное явление в ромских семьях. Доминика, расскажите, какая помощь оказывается цыганским общинам для поддержки материнства и детства?
1: В Словакии есть несколько проектов, которые связаны с ромской культурой, в частности, с помощью матерям. Один из них – «Миссия тысячи». Это международный проект, который проходит в странах, где есть общины людей с маргинальным образом жизни. Среди этого населения находят повитух, привлекают их к проекту «Миссия тысячи». Эти женщины, имеющие опыт ухода за ребенком, помогают молодым мамам, учат их заботиться о детях, о своем женском здоровье. Они работают с семьями с рождения ребенка.
2: А другие проекты о мамах?
1: Второй проект «О мама», который реализуется благодаря также цыганским женщинам. «О мамой» называют наставницу, опытную женщину, которая заботится о молодых семьях. «О мамы» – это женщины непосредственно из бедных сообществ. Они обучают юных матерей правильному уходу за детьми и развитию ребенка с рождения. Роль такой женщины очень важна в нашей культуре. И можно сказать, что даже незаменима. У каждого человека есть только одна мать, но ей может помогать «О мама», которая ласково все объяснит в отношении ухода за ребенком и подскажет, как правильно его воспитывать. И, конечно, помогает в выстраивании семейных отношений, чтобы семья была крепкой, а дети росли здоровыми и счастливыми, подготовленными к детскому саду и школе.
0: С нами в студии была Доминика Баджова.

0: сотни цыганских детей в Словакии живут в нищете. Они вырастают в неблагоприятных условиях, не имеют равных возможностей развития по сравнению с другими детьми из благополучных семей. Чтобы вырваться из нищеты, нужно образование, навыки. Подготовка к детскому саду и школе должна начинаться в семье. Мы уже упомянули проект «Омама», что означает по-цыгански «матушка». Насколько это важно, чтобы цыганские опытные мамы помогали юным родителям в воспитании детей, говорит координатор проекта «Омама» Мирка Лукачева.
1: Учите это дуалежита, а поступне си власне та «Омама» будует ту дуоверу.
2: Это очень важно. Шаг за шагом «Омамы» стараются завоевать доверие среди своих цыган. А потом уже сами члены общины становятся инициаторами перемен. Молодые мамы или беременные женщины обращаются к омаме с просьбой помогать им в воспитании детей. Мы хотим, чтобы дети, родившиеся в бедности, стали жить в более благоприятной среде и имели возможность развивать свой потенциал. Если они получат качественное образование, их шансы на успех в жизни будут выше. Мы также хотим дать семьям возможность научиться более эффективно управлять своими финансами, найти работу, улучшить свое жилье. Мы хотим, чтобы бедные цыганские поселения превратились в жизнеспособные общины.
0: Так называемые «омамы», прошедшие курсы по уходу за ребенком и его воспитанием, уже зарекомендовали себя в цыганской среде. Как узнают омамы, кому нужна помощь?
1: Ай сами ословую омаму мамички, кед су тяготне, же чи не...
2: Некоторые женщины сами обращаются к омаме еще на стадии беременности. Сейчас уже в каждом цыганском сообществе работают омамы, посещают семьи с детьми в первые 3-4 года жизни ребенка, помогают детям развивать мелкую моторику, речь и когнитивные функции. Во время занятий омамы общаются с детьми исключительно на словацком языке. В настоящее время омамы работают в 37 общинах Восточной и Средней Словакии и уже помогли более чем 1000 цыганских детей легче адаптироваться в детском саду.
0: А самим омамам нужна помощь? Ведь они, наверное, не раз встречаются с трудностями. Далеко не у всех омам есть педагогическое образование. Многие опираются на свой жизненный опыт. Как вы решаете эти проблемы в качестве координатора?
1: Я с омамой встречаюсь правильно, 3 годинки до тижня.
2: Я встречаюсь с омамами регулярно. Они приходят к нам 2-3 раза в неделю, учатся новым навыкам воспитания детей. Мы стараемся решать вопросы, связанные с работой непосредственно в их поселке. Там возникают различные трудности, которые мы должны решить. Иногда омамы не знают, как поступить в том или ином случае. Все заранее предусмотреть невозможно. Для нас главное создать для маленьких до детсадовских детей нормальные условия для развития.
0: Какой должна быть омама? Что от нее требуется?
1: Муси быть мила, муси ведеть добре по-словенски, а муси мать ту працу рада.
2: Омама должна быть приветливой, доброй, хорошо говорить по-словацки. Но главное, ей должна нравиться ее работа. Как говорится, включить и рассветить свое сердце. Омама должна чувствовать, что помогать юным мамам – это ее миссия. Это значит дать добрый старт ребенку с самого детства, чтобы он не переживал свои детские годы на краю общества, на обочине, а сразу полноценно интегрировался бы в коллектив детей в детсаду, но затем и в школе. Для ребенка очень важна первая 1000 дней его жизни. То, чему он научится, в дальнейшем станет основой для адаптации в обществе. У цыганских детей в их общине нет столько возможностей, как у других детей, поэтому им нужно помочь.
1: Эти дети не имеют столько возможностей и такие возможности, как остальные дети. Треба им в том помочь.
0: А сейчас послушаем, что говорят сами омамы. Мария уже долго работает омамой.
2: Мы работаем с детьми в возрасте до 3 лет, читаем им книги, играем в разные развивающие игры, учим их рисовать, развиваем мелкую моторику. Они собирают кубики, пирамидки, учим их различать цвета, показываем разные картинки с животными, учим их различать различных животных. Мы видим результаты развития этих детей благодаря нашей работе. Мы подготавливаем детей к детскому саду. И когда они там окажутся, они уже знают нормы поведения в коллективе. что можно делать, а что нельзя. Поэтому воспитанные цыганские дети меньше нарушают дисциплину и научены слушаться воспитателя.
0: Насколько видны результаты, говорит мать ребенка, с которым занимается умама.
3: Майка высветила складачку на 3 года, перфектно складала.
2: Моя дочка научилась складывать мозаику, играть с кубиками, различает цвета, умеет раскрашивать картинки, любит слушать сказки. Я очень довольна, что к нам ходит умама Мария, которая помогает мне воспитывать детей и учит их говорить по-словацки. А это очень важно.
0: Проект «Умама» все больше получает практическое применение. И хорошо было бы, если бы он вышел за рамки цыганских общин и проводился бы и среди нас. Может, потом мы бы не видели матерей, которые сидят с банкой пива, сигаретой, болтают по телефону, качая детскую коляску. Сколько еще горе матерей среди нас? Ну а тем детям, которым дан шанс получить образование, будет уже зависеть от них самих, какая жизнь их ожидает впереди.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Мендельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Северной Македонии Гордана Силиановска-Давкова прибыла в Словакию с официальным визитом. В Братиславе ее принял президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. В программе визита запланированы встречи со спикером парламента Рихардом Раши и вице-премьером Робертом Калиняком. Члены делегации Северной Македонии возложили венки к памятнику «Ворота свободы» в Девине и посетили выставки в музее и галерее современного искусства Данубиана и в Национальном образовательном центре. Цель визита Горданы Силиановской-Давковой – это развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, инвестиций, энергетики, транспортной доступности, а также изучения словацкого опыта в интеграционных процессах в ЕС. Нидерланды уважают Словакию как партнера в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен в ходе встречи в Братиславе с главой словацкой дипломатии Юраем Бланером. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланера, Нидерланды являются пятым по значимости торговым партнером Словацкой Республики. Юрай Бланер высоко оценил экономическое сотрудничество с Нидерландами. Голландские инвесторы создают новые рабочие места в Словакии, а объем внешней торговли составляет приблизительно 5 миллиардов евро. Министры также обсудили войну на Украине. Глава МИД Бланер подтвердил, что конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем. По словам Беренсена, важно поддерживать единство Европы и осуждать нападение России, поскольку оно не демонстрирует конструктивность.

0: активного подхода к мирным переговорам. Министры также обсудили расширение Европейского союза. По их словам, этот процесс должен проходить на основе правил, определенных в учредительных договорах ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер отбыл с рабочим визитом в Исландию. Цель визита – укрепление политического диалога, взаимных отношений между двумя странами и выявление новых возможностей для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочего визита Юрая Бланера запланирована встреча со словацким римско-католическим епископом Рейкьявикской епархии Давидом Тенцером и с представителями словацкой диаспоры в Исландии. 1 июня в Братиславе госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток и посол Индии в Словакии Апурва Шривастава подписали соглашение о трудоустройстве членов семей дипломатических представительств и соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов. По словам Эштока, Словакия и Индия сегодня достигли наивысшего уровня политических контактов за всю историю независимости Словакии. Страны имеют потенциал для развития партнерства не только в экономической сфере, но и в поддержке инноваций, современных технологий, академического сотрудничества или совместных проектах в рамках Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона. В ходе переговоров обсуждалась подготовка к первому официальному визиту премьер-министра Индийской Республики Нарендры Моди в Словакию, который состоится 15 июня. Сегодня в Национальном совете продолжается внеочередное заседание по вопросу отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы, номинанта партии СНС. Несмотря на открытую критику его работы со стороны своей партии, ее представители не присоединились к оппозиционному блоку и не проголосовали за утверждение повестки дня заседания. Председатель СНС Андрей Данко заявил, что хотя у него есть сомнения по поводу работы главы Министерства окружающей среды, он отказывается свергать своего министра. Университет имени Каменского в Братиславе при поддержке администрации Братиславского края готовит новый образовательный проект под названием «Летний университет Каменского». Он предназначен для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В течение 5 дней с 27 по 31 июля дети будут знакомиться с представителями науки и культуры в игровой и практической форме. Проект призван показать детям, что образование может быть живым, вдохновляющим и полным открытий. Проект поддерживает любознательность детей, их критическое мышление, коммуникационные навыки, смелость задавать вопросы и находить собственные ответы. Уважаемые слушатели, подробно наши новости можно найти на нашем сайте в интернете.
1: Тема дня.
0: Молодые люди способны относиться к деньгам, накопленным для них родителями, на удивление ответственно. Менее чем десятая часть молодежи сразу тратит сбережения родителей по достижении совершеннолетия. Остальные продолжают их приумножать. На это указала инвестиционная платформа «Порту», которая проанализировала поведение клиентов, чьи родители копили им на детских счетах. Этот тип счета, конечно, открывают родители, но по достижении ребенком совершеннолетия деньги становятся его собственностью. Наследник распоряжается ими без каких-либо ограничений. Со счета можно снять все уже в день рождения. Однако так поступает лишь минимум молодых. В течение полугода после достижения совершеннолетия сбережения хотя бы частично снимают лишь 9% из них, отметил аналитик компании Марик Малина. По его словам, ответственны при сбережениях не только дети, но и их родители. Большинство не откладывает начало накоплений на потом. Более 3/4 родителей в Словакии начинают копить для детей в течение года после их рождения. Благодаря этому они способны накопить значимые суммы даже при небольших ежемесячных взносах, пояснил Малина. Он подсчитал, что если, к примеру, кто-то откладывает ребенку 60 евро в месяц, это текущий размер детского пособия, то при среднем рыночном доходе за 18 лет можно накопить 29 600 евро. Если же откладывать деньги только 10 лет, сумма снизится до 11 200 евро. Причина – эффект сложного процента, при котором приумножается не только вклад, но и предыдущие доходы. Важным условием, по словам аналитика, является то, чтобы деньги не лежали, например, на расчетных счетах с почти нулевой процентной ставкой. В таком случае сложный процент не работает. Причина проста – при нулевой ставке и доходность нулевая лучше инвестировать деньги. Объяснил он, добавив, что долгосрочный инвестиционный горизонт повышает доходность и снижает риски, неизбежно связанные с инвестированием. Малина признал, что ситуация сложнее у родителей с несколькими детьми. По данным компании, 57% родителей откладывают только на одного ребенка, 37% на двоих или 6% на троих или более. Эти данные частично отражают демографию. Согласно последней переписи населения, больше всего семей с одним ребенком. Они составляют более 50% семей с иждивенцами, то есть детьми, о которых родители еще заботятся. Доля семей с тремя и более детьми – 12%. Однако лишь половина из них, согласно данным Порту, копит для своих детей, добавил Малина. В многодетных семьях деньги чаще всего отсутствуют, поэтому им нечего откладывать детям на будущее.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Деторождение в Словакии падает с каждым годом. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. Женщина-мать в цыганских семьях имеет особое положение. Ее уважают и любят. Об этом и расскажет Доминика Баджова, которая занимается ромской проблематикой. Юным мамам из цыганской общины помогают более опытные мамы из гражданского объединения «Омама». Они расскажут, какая помощь в воспитании детей особенно востребована. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Социальный блокнот.
2: Демография в Словакии с каждым годом снижается. Кривая деторождения ползет вниз. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. И то в последние годы молодые цыганки-ромы не торопятся обзаводиться детьми. Однако культ матери по-прежнему остается в ромской культуре неоспоримым. О роли мамы в цыганской семье, ее положении нам расскажет Доминика Баджова, цыганка по происхождению, которая занимается ромской культурой и пишет радиопостановки. Вот что она нам рассказала.
3: Матка в ромской культуре ма вельми специфическое место. К матке совяжу традиции.
4: В культуре цыган фигура матери занимает особое место. Традиции, культура, язык – все раннее детство тесно связано с матерью. Символ матери в цыганской среде очень сильный, поэтому ей оказывают большое уважение. У женщины-матери особое место в семье. На ней держится домашнее хозяйство, воспитание детей. Нередко женщина-мать становится главой семьи. Не всегда мужчина является главным в ромской семье, за которым последнее слово. В цыганской культуре мать представлена как человек, который заботится о детях и пожилых родителях, выполняет домашнюю работу, несет бремя воспитания детей, кто продолжает цыганские традиции.
3: Матка знамена пре нас вельми веля, а то с того двоводу, же и там...
4: Мама очень много значит для нас, потому что с ней связано тепло и уют дома, ее любовь и забота. И даже когда дети повзрослев вылетают из родного гнезда, уезжают далеко-далеко, даже за границу, душой дети всегда остаются с мамой. Между нами существует эмоциональная привязанность. Мы чувствуем друг друга, даже находясь на очень далеком расстоянии.
2: Зависит ли мера уважения к женщине-матери от количества детей? И как в цыганской среде относятся к бездетной женщине?
3: Жена е респектована так чи так в нашей культуре.
4: В нашей культуре женщину уважают, независимо от того, имеет она детей или нет. Она – первозданный символ женственности, красоты, тепла и нежности. Даже если у нее нет детей, она не одинока. У нее много родственников, племянников, младших братьев и сестер. Она всегда находится в центре своей широкой семьи, выполняет домашнюю работу, заботится о детях своих родственников, балует их. Если у женщины нет детей, то это не значит, что общество ее отвергает. Она переживает это по-своему, сожалеет, что Бог не дал ей дитя.
2: В цыганских семьях всегда было много детей, и все они желанные. Как дети относятся к своей маме? Как они проявляют к ней уважение?
3: Матку си треба важить, лебо ак си ю не будем важить, так в ромской культуре.
4: Маму надо уважать, потому что если мы не проявляем к ней уважение, судьба нас покарает. Обида матери никогда не проходит безнаказанно. Нельзя унижать мать, притеснять, не считаться с ее мнением. Потому что это может закончиться для неблагодарного сына очень плохо. А грубость дочери по отношению к маме сурово наказывается судьбой. В цыганском менталитете существует очень сильное понятие проклятия или карма. Не покаешься в грехах перед матерью, что ты ее обидел, проклятие будет передаваться на твоих детей и внуков. Согрешивший против матери человек будет сильно страдать. А если сына или дочь прокляла родная мать, то считай, что ты пропал.
2: Мамы очень любят и дорожат своими детьми. Они их не только кормят, оберегают, но и передают им свою культуру, язык.
3: Самотна жена-матка часто, кедь е под некими эмоциями...
4: У каждого народа есть так называемый материнский фольклор, который передает каждая мама своим детям. У цыган, ромов, есть песни и сказки, которые нам мама рассказывает в детстве, и поет колыбельные. При этом каждая женщина-мать испытывает сильные эмоции, связанные с любовью к своему ребенку и страхом за его будущее.
3: А моя мамичка, которая живет на Východном Словенску в Кошицях...
4: Моя мама живет в Кошице, на востоке Словакии. Насколько я помню, она пела всегда. И когда ей было грустно, и когда ей было радостно, мелодии были разными. Когда мама просыпалась утром и была в хорошем настроении, то она пела радостно, а когда злилась на кого-то, то уже пела по-другому. Песни были печальными, заунывными. Это от того, что ей было очень грустно из-за ссоры с близкими людьми, что она не разговаривала с кем-то. Но в конце концов все помирились благодаря доброте моей дорогой мамы. Ее сердце было открыто для нас всегда, и нас это объединяло. Мама хотела одного, чтобы семья была дружная, это была ее цель. Она всегда очень радуется, когда я приезжаю домой. Я еду в Кошице и думаю, там ждет меня моя мама.
3: Припоить к той части родины, аби та родина была покопе.

0: Прекрасная песня. Ее исполнили Мартина и Франтишек Дудовы. А мы продолжаем нашу беседу с Доминикой Баджевой из радио «Патрия» Словацкого радио. Напомню, что она занимается проблематикой цыган-ромов. Мы услышали ее рассказ о значении матери в цыганских семьях. А сейчас будем говорить о тех мамах, о которых общество должно позаботиться. В цыганских семьях больше всего рождается детей, которых любят и ждут. А многодетную мать уважают. Девушки-цыганки рано выходят замуж. 16-летние мамы – вполне распространенное явление в ромских семьях. Доминика, расскажите, какая помощь оказывается цыганским общинам для поддержки материнства и детства?
1: На Словенску мамы несколько проектов, которые заубирают.
2: В Словакии есть несколько проектов, которые связаны с ромской культурой, в частности, с помощью матерям. Один из них – «Миссия тысячи». Это международный проект, который проходит в странах, где есть общины людей с маргинальным образом жизни. Среди этого населения находят повитух, привлекают их к проекту «Миссия тысячи». Эти женщины, имеющие опыт ухода за ребенком, помогают молодым мамам, учат их заботиться о детях, о своем женском здоровье. Они работают с семьями с рождения ребенка.
1: А другие проекты о мама.
2: Второй проект «О мама», который реализуется благодаря также цыганским женщинам. «О мамой» называют наставницу, опытную женщину, которая заботится о молодых семьях. «О мамы» – это женщины непосредственно из бедных сообществ. Они обучают юных матерей правильному уходу за детьми и развитию ребенка с рождения. Роль такой женщины очень важна в нашей культуре. И можно сказать, что даже незаменима. У каждого человека есть только одна мать, но ей может помогать «О мама», которая ласково все объяснит в отношении ухода за ребенком и подскажет, как правильно его воспитывать. И, конечно, помогает в выстраивании семейных отношений, чтобы семья была крепкой, а дети росли здоровыми и счастливыми, подготовленными к детскому саду и школе.
0: С нами в студии была Доминика Баджова.

0: сотни цыганских детей в Словакии живут в нищете. Они вырастают в неблагоприятных условиях, не имеют равных возможностей развития по сравнению с другими детьми из благополучных семей. Чтобы вырваться из нищеты, нужно образование, навыки. Подготовка к детскому саду и школе должна начинаться в семье. Мы уже упомянули проект «Омама», что означает по-цыгански «матушка». Насколько это важно, чтобы цыганские опытные мамы помогали юным родителям в воспитании детей, говорит координатор проекта «Омама» Мирка Лукачева.
1: Учите это дволожито, а поступне си власне та «Омама» будует эту дволеру.
2: Это очень важно. Шаг за шагом «Омамы» стараются завоевать доверие среди своих цыган. А потом уже сами члены общины становятся инициаторами перемен. Молодые мамы или беременные женщины обращаются к омаме с просьбой помогать им в воспитании детей. Мы хотим, чтобы дети, родившиеся в бедности, стали жить в более благоприятной среде и имели возможность развивать свой потенциал. Если они получат качественное образование, их шансы на успех в жизни будут выше. Мы также хотим дать семьям возможность научиться более эффективно управлять своими финансами, найти работу, улучшить свое жилье. Мы хотим, чтобы бедные цыганские поселения превратились в жизнеспособные общины.
0: Так называемые «омамы», прошедшие курсы по уходу за ребенком и его воспитанием, уже зарекомендовали себя в цыганской среде. Как узнают омамы, кому нужна помощь?
1: Ай сами ословую омаму мамички, когда су тяготне, же чи не.
2: Некоторые женщины сами обращаются к омаме еще на стадии беременности. Сейчас уже в каждом цыганском сообществе работают омамы, посещают семьи с детьми в первые 3-4 года жизни ребенка, помогают детям развивать мелкую моторику, речь и когнитивные функции. Во время занятий омамы общаются с детьми исключительно на словацком языке. В настоящее время омамы работают в 37 общинах Восточной и Средней Словакии и уже помогли более чем 1000 цыганских детей легче адаптироваться в детском саду.
0: А самим омамам нужна помощь? Ведь они, наверное, не раз встречаются с трудностями. Далеко не у всех омам есть педагогическое образование. Многие опираются на свой жизненный опыт. Как вы решаете эти проблемы в качестве координатора?
1: Я с омамом встречаюсь правильно, 3 годинки до тижня.
2: Я встречаюсь с омамами регулярно. Они приходят к нам 2-3 раза в неделю, учатся новым навыкам воспитания детей. Мы стараемся решать вопросы, связанные с работой непосредственно в их поселке. Там возникают различные трудности, которые мы должны решить. Иногда омамы не знают, как поступить в том или ином случае. Все заранее предусмотреть невозможно. Для нас главное создать для маленьких до детсадовских детей нормальные условия для развития.
0: Какой должна быть омама? Что от нее требуется?
1: Муси быть мила, муси ведеть добре по-словенски, а муси мать ту працу рада.
2: Омама должна быть приветливой, доброй, хорошо говорить по-словацки. Но главное, ей должна нравиться ее работа. Как говорится, включить и рассветить свое сердце. Омама должна чувствовать, что помогать юным мамам – это ее миссия. Это значит дать добрый старт ребенку с самого детства, чтобы он не переживал свои детские годы на краю общества, на обочине, а сразу полноценно интегрировался бы в коллектив детей в детсаду, но затем и в школе. Для ребенка очень важна первая 1000 дней его жизни. То, чему он научится, в дальнейшем станет основой для адаптации в обществе. У цыганских детей в их общине нет столько возможностей, как у других детей, поэтому им нужно помочь.
1: Эти дети не имеют столько возможностей и таких возможностей, как остальные дети. Треба им в том помочь.
0: А сейчас послушаем, что говорят сами омамы. Мария уже долго работает омамой.
2: Мы работаем с детьми в возрасте до 3 лет, читаем им книги, играем в разные развивающие игры, учим их рисовать, развиваем мелкую моторику. Они собирают кубики, пирамидки, учим их различать цвета, показываем разные картинки с животными, учим их различать различных животных.
3: Видим, что как напредуют эти детишки, а мы из того радость, что какие-то дачи уже ведя.
2: Мы видим результаты развития этих детей благодаря нашей работе. Мы подготавливаем детей к детскому саду. И когда они там окажутся, они уже знают нормы поведения в коллективе. Что можно делать, а что нельзя. Поэтому воспитанные цыганские дети меньше нарушают дисциплину и научены слушаться воспитателя.
0: Насколько видны результаты, говорит мать ребенка, с которым занимается умама.
4: Майка высветила складачку на 3 года, перфектно складала.
2: Моя дочка научилась складывать мозаику, играть с кубиками, различает цвета, умеет раскрашивать картинки, любит слушать сказки. Я очень довольна, что к нам ходит у мама Мария, которая помогает мне воспитывать детей и учит их говорить по-словацки, а это очень важно.
0: Проект «Умама» все больше получает практическое применение. И хорошо было бы, если бы он вышел за рамки цыганских общин и проводился бы и среди нас. Может, потом мы бы не видели матерей, которые сидят с банкой пива, сигаретой, болтают по телефону, качая детскую коляску. Сколько еще горе матерей среди нас? Ну а тем детям, которым дан шанс получить образование, будет уже зависеть от них самих, какая жизнь их ожидает впереди.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Словакия поддерживает европейскую перспективу Северной Македонии. Мы делаем это как друг, партнер и союзник. Но мы заявляем, что процесс расширения ЕС должен быть справедливым, предсказуемым и основанным на одинаковых правилах для всех, кто претендует на членство, сказал президент Пеллегрини во время серии переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Селяновской-Давковой. По словам Селяновской-Давковой, интеграция Западных Балкан в Европейский Союз важна, поскольку, по ее мнению, эти страны могут способствовать поддержанию мирового порядка. Президенты обсудили проблемы, связанные с европейской безопасностью, включая военный конфликт на Украине, который, по их словам, следует решать путем дипломатических переговоров. Также прошли переговоры президента Селяновской-Давковой с главой парламента Словацкой Республики Рихардом Раши и министром обороны Робертом Калиняком. В парламенте была одобрена поправка к закону о пребывании иностранцев на территории Словацкой Республики. В соответствии с ней, по истечении срока действия временного убежища, иностранцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель пребывания, либо документ о наличии жилья. 3 июня проходит очередное заседание правительственного кабинета. Министры рассмотрят вопросы, связанные с государственной поддержкой и строительством арендного жилья. В повестку дня заседания включен отчет о ходе и результатах мониторинга уровня имплементации Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в словацкое законодательство. Председатель парламента Рихард Раши принял украинских депутатов Андрея Костюху и Михаила Магомедова. Стороны подвели итоги парламентской дипломатии, укрепление инфраструктурных связей и развитие трансграничного сотрудничества, обсуждались вопросы, связанные с региональным развитием и европейской интеграцией. Рихард Раши осудил волну ночных ударов по Киеву, Днепру и другим украинским городам, подчеркнув, что солидарность и практическая помощь Украине – это неформальные слова. Словакия заинтересована в том, чтобы в соседней стране установился мир. Он выразил соболезнования семьям жертв налетов.
0: Тема дня.
2: Глава финансового управления Йозеф Кис сообщил на пресс-конференции, что в Словакии объем теневой экономики составляет около 17 миллиардов евро. Накануне встречи с журналистами он и президент полицейского корпуса Яна Машкарова подписали меморандум под названием «Налоговый щит». Он направлен на более эффективную борьбу с налоговой преступностью и организованным налоговым мошенничеством. Йозеф Кис подчеркивает.

0: Серая экономика составляет в Словакии примерно 12-13% от ВВП. В первую очередь это связано с незадекларированными доходами, а также с нелегальным трудом и уклонением от уплаты налогов. Поэтому я очень рад, что началась дискуссия о том, как повысить эффективность правовых мероприятий при выявлении преступной деятельности. Главным образом это касается сферы сбора налогов на добавленную стоимость. Причем, по словам Кисса, планируется создание экспертных групп. Мы повышаем эффективность обмена информацией, особенно это касается своевременного обмена, добавил он. Глава Финуправления также сообщил, что эффективность налоговых проверок за 2026 год составляет 87%. В сфере НДС этот показатель превышает 92%. Мы стремимся к тому, чтобы дальнейший процесс расследования был успешным. Что касается уже выявленных нарушений, то за первые 4 месяца текущего года сотрудники нашего управления провели 59 проверок. В результате была обнаружена недостача в объеме 54 миллионов евро. Необходимо также подчеркнуть, что количество проверок значительно возросло, сказал Йозеф Кис.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. 1 июня мы отметили Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950 году. Главная идея праздника заключается в том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, на безопасность и заботу. Поэтому мне кажется, что наш первый сюжет непосредственно связан с этим праздником. Мы просто обязаны помнить о том, что миллионы воинов советской армии положили жизни во имя нашего будущего. Напомню, что в одном из недавних новостных выпусков мы рассказывали о том, что 27 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, которое находится в городе Михайловце. Сегодня мы поговорим об этом с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым. А во второй части выпуска мы приглашаем вас в Словацкий национальный театр. Там прошла премьера балета «Питер Пен». Эта постановка предназначена для юного зрителя. Билеты на этот спектакль могут быть прекрасным подарком в Международный день детей. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Радио Словакия International.
1: Подвиг героев, погибших за освобождение Европы от фашизма во Второй мировой войне, должен навсегда оставаться в наших сердцах. Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Андреев. Этой теме и была посвящена наша встреча. Великая Отечественная война началась в июне, а закончилась в мае. Прекрасные месяцы. Природа пробуждается, природа в расцвете. А вот эти 4 года страшной войны, до сих пор по всей Европе находятся тысячи кладбищ, на которых похоронены миллионы советских граждан, граждан всех республик бывшего Советского Союза. Такие кладбища находятся и на территории Словацкой Республики. За этими кладбищами ухаживают не только за большими кладбищами, но и даже за небольшими захоронениями, где порой покоятся неизвестные солдаты. Вы недавно были на открытии после реконструкции самостоятельно самого крупного военного кладбища, которое находится на востоке Словакии в городе Михайловце.
3: Ремонт самого крупного в Словакии захоронения кладбища воинов Красной Армии, которые пали в боях за освобождение. Годы шли, и постепенно кладбище ветшало, нуждалось в ремонте. С инициативой ремонта этого кладбища выступил премьер-министр Словакии господин Роберт Фицо, который предложил российской стороне совместными усилиями провести этот ремонт с учетом того, что требовались достаточно значительные средства. В итоге российская сторона предоставила на ремонт кладбища почти 450 тысяч евро. Словацкое правительство из своего резервного фонда выделило 240 тысяч евро. Благодаря этому финансированию в довольно короткие сроки, полтора года, ремонт был осуществлен, причем при самом пристальном внимании к ходу работ со стороны господина премьер-министра, и он по праву, когда находился 9 мая в Москве на мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщил, что этот проект, который, как я уже сказал, запускался по инициативе словацкого премьер-министра и получил полную поддержку со стороны президента России, успешно завершен. Премьер-министр Словакии нашел время в своем исключительно загруженном календаре, и вот 27 мая состоялось торжественное открытие кладбища после ремонта. Я его не видел до ремонта, но те, кто видел, говорят, что небо и земля. Работы проведены на высоком уровне, достойно того, чтобы напоминать ныне живущим и будущим поколениям о жертвах, которые были принесены в борьбе с фашизмом за свободу, независимость, ради того, чтобы добить фашизм в его логове.
1: Это, наверное, и интернациональное кладбище, потому что в Красной Армии, в Советской Армии сражались представители всех республик Советского Союза, и все были настоящими героями.
3: Об этом говорил премьер-министр, в частности, когда 8 апреля проходили памятные мероприятия на Славине в честь очередной годовщины освобождения Братиславы. Он тогда сказал, что прошелся накануне по Славинскому мемориалу и обратил внимание на возраст красноармейцев, которые там похоронены, и в основном это ребята, девушки, которым на момент гибели было 18, 19, 20 лет, золотой возраст, надежда будущего, которому, к сожалению, не было суждено прожить дольше.

0: премьер-министр Фицо на открытии говорил о том, что он хочет, чтобы это кладбище было посещаемо, чтобы это не было мемориал, куда никто не ходит, а чтобы люди знали, с чем это связано, кто там похоронен. Мы хорошо знаем о том, как эта победа далась, знаем от наших родителей. А вот нынешнее поколение воспринимает те давние уже события как что-то такое, ну, историческое. Кто-то махнет рукой, кто-то начинает говорить о том, а что об этом все время говорить.
1: Все зависит от людей, в том числе от нас с вами, зависит от того, в каком духе мы воспитываем своих детей, внуков, ну и от той атмосферы, обстановки, которая существует в обществе. Если молодых американцев или англичан, или французов спрашивают про Вторую мировую войну, они зачастую даже затрудняются ответить, а кто с кем воевал. А на вопрос, а, собственно, кто победил, первое, что им приходит на ум, ну, конечно, Америка. Ну, или Англия, ну, или Франция. Могут сказать, что и Германия. То есть уровень невежества в отношении собственной истории, он начинает зашкаливать. Этого, к счастью, нет в России, нет в Словакии. Такое из нашей отечественной истории забыть невозможно. 27 миллионов погибших во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную войну. Мы хорошо знаем историю войны и отдаем должное и нашим союзникам на Западе, и нашим друзьям и соратникам, которые воевали, в том числе здесь, в Словакии, словацким партизанам, героям словацкого национального восстания, тем чехам и словакам, которые в составе чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы сражались вместе плечом к плечу с Красной армией. Мы отнюдь не присваиваем себе победу, потому что все наши бывшие союзные республики в составе Советского Союза в рядах Красной армии вместе сражались с общим врагом среди героев Советского Союза. Ну, конечно, большинство все-таки русские, огромное количество и украинцев, и белорусов, и евреев, и татар. Можно называть все 100 с лишним национальностей бывшего Советского Союза, но это действительно наша история. Она все еще близка и тем, кто жив. Мои оба деда, один прошел всю войну, другой дед погиб в 44-м году на Западной Украине под Луцком. Бабушка капитан авиации прошла всю войну и потом, к счастью, для нас с братом прививала нам суровую домашнюю дисциплину и как в армии нами командовала, может, благодаря этому из нас что-то и вышло в жизни. Воспоминания о войне – это что-то сугубо личное, напрямую касается наших родителей, тем более дедушек с бабушками. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы и наши дети, и наши внуки и знали, и помнили, были готовы передать эту память как эстафету дальше следующим поколениям. Я уверен, что такие люди, как премьер-министр Словакии, его единомышленники об этом думают, этим озабочены. Есть надежда, что все-таки память не умрет вместе с нами, а будет жить и в будущих поколениях.
0: Таких кладбищ в Словакии много. Есть и такие частные захоронения, за которыми ухаживают простые люди.
1: В посольстве есть представительство Министерства обороны Российской Федерации, той части нашего Министерства обороны, которая занимается военно-мемориальной работой. Это наблюдение за состоянием тех кладбищ советских воинов, которые здесь находятся, и, соответственно, поддержание рабочих контактов с словацкими ведомствами, которые отвечают за эти вопросы. И сотрудничество с простыми гражданами Словакии, которые ухаживают за кладбищами, которые обнаруживают новые захоронения, бывает и такое. У нас эта работа постоянно на контроле. К нам в посольство постоянно приходят письма от граждан России и других стран бывшего Советского Союза, потому что ведем эту работу на системной основе, поэтому помогаем тем, кто к нам обращается из других стран бывшего Советского Союза в поиске их родных мест захоронений. Зачастую люди хоронились в братских могилах, и иногда не было возможности даже зафиксировать, зарегистрировать, кто где похоронен. Потом с этим пытались наводить порядок. В последние годы открылись новые возможности, в том числе благодаря цифровизации, компьютеризации. В России были созданы целые целые порталы, память народа, подвиг народа, где были выложены архивные данные о том, кто где воевал, кто чем за что награждался, кто погиб, где захоронен. Сейчас огромными буквально темпами мы восстанавливаем имена, фамилии, места захоронений погибших. К нам обращаются люди, которые раньше не знали, где погибли, где захоронены их родственники, а сейчас, благодаря вот этим порталам, благодаря цифровизации архивов, они узнают об этом и просят нас проверить информацию, уточнить место захоронения, куда они могут приехать, поклониться памяти своих предков. Это очень такое трогательное. Мы этим занимаемся с огромным желанием.
0: В настоящее время вы продолжаете деятельность, что касается реконструкции кладбищ?
1: Да, конечно. У нас каждый год утверждается план очередных объектов за содержание, ремонт, поддержание в порядке кладбищ. Отвечает власти той страны, где находится захоронение. Жизнь такая, средств не всегда хватает, поэтому что могут, делают словацкие власти. Но и у нас из российского бюджета на добровольной основе выделяются постоянно средства на содержание в порядке, на ремонт захоронения. Обычно захоронения ремонтируются как раз крупные захоронения, которые требуют значительных вложений. Каждый год где-то по 3, 4, 5 таких объектов мы ремонтируем. Работа продолжается.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Друзья, сегодня я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. Очередная премьера посвящается детям. Это балет по мотивам известной сказки «Питер Пен». Уже с первых моментов постановка захватывает зрителя любого возраста, так как в стремительном полете над землей мы попадаем в дом, где и начинается эта сказочная история. Но обо всем нам лучше всего расскажут гости нашей программы. Первый вопрос я задала директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой. Я попросила вспомнить ее о первом посещении театра. Вот что она ответила мне на этот вопрос.
3: Фия, так то смысл надо вспоминать.
4: Да, вы меня удивили. Нужно покопаться в памяти. Первое балетное представление, которое я видела в детском возрасте, называлось...
3: Снегуленка с 7 протекаров в исторической будове Словенского народного дивадла.
4: Снегурочка и 7 гонщиков. Тогда вместе с родителями мы пришли в историческое здание Словацкого национального театра. Причем в то время я уже начала посещать частную балетную студию в Трнаве. Уже пробовала встать на пуанты. Мы разучивали разные балетные па. Я знаю, что этот балет очень нравился детям. Но я была несколько разочарована, так как тогда не увидела классический балет. Балерин в красивых пачках, стоящих на пуантах, головокружительные пируэты и поддержки.
0: С классическим балетом тесно связаны сказки. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и даже «Жизель» – это романтические сказки, которым хореографы дали долгую жизнь.
4: Балет Словацкого национального театра включает в свой репертуар мировую классику. Мы стремимся учитывать вкусы и возможности публики всех возрастных категорий, в том числе и искушенных зрителей. Поэтому решили обязательно включать в наш репертуар постановки, которые будут понятны даже самым маленьким гостям. Мы уверены, что прививать любовь к театру нужно с раннего детства. Посещение каждого спектакля должно для них стать праздником, который они запомнят на долгие годы.
0: А вот что сказала Нина Полакова относительно новой постановки.
3: Тема Петра Пана нам была власне внукнута гудобным складателем Марианом Лаевым.
4: Что касается сказки «Питер Пен», то я хочу подчеркнуть, что в ней заложен глубокий смысл. Главная идея истории касается и взрослых. Такую постановку нам предложил реализовать на нашей сцене словацкий композитор Мариан Лиава. Нам очень понравилась эта идея. Мы сразу представили себе, как наши танцовщики будут летать над сценой, совершая в воздухе головокружительные па. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.
0: В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что возник балетный спектакль, музыку для которого сочинил словацкий композитор, танцы поставил словацкий хореограф. Значит, в стране есть много талантливых людей, способных создать что-то оригинальное.
3: Jednou z priorít nášho týmu, týmu baletu Slovenského národného divadla, je prinášať pravidelne aj
4: повод. Один из приоритетов нашей творческой группы касается создания словацкими мастерами новых балетных произведений. В данном случае мы говорим о совместной работе хореографа Романа Новицкого и композитора Мариана Лиявы. Что касается Романа, то я хочу напомнить, что его карьера начиналась на нашей сцене. На протяжении нескольких лет он с большим успехом работает в балетной труппе Штутгартского театра. В 2023 году Роман был удостоен одной из самых престижных балетных наград. Это канадская международная премия имени легендарного датского танцовщика и хореографа Эрика Бруна. Для нас большая честь сотрудничать с ним. А прекрасные костюмы и декорации в наших мастерских были подготовлены по эскизам Луции Шедевой.
5: Следующим к микрофону я пригласила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута. Я спросила его, начиная с какого возраста родители могут привести ребенка на этот балет.
6: Я си мислим, официально то маме увадзане от 5 роков.
7: В бюллетене спектакля написано, что на этот балет могут приходить уже 5-летние дети. Но когда я впервые на генеральной репетиции полностью увидел спектакль, то подумал, что и ребятишки, не достигшие этого возраста, без проблем смогут наблюдать за тем, что происходит на сцене, не покидая кресло. Безусловно, все зависит от индивидуальности ребенка.
5: А вот что говорит мой собеседник о связи сказки и балета.
6: Для нас было при инсценировании, при выборе того Петра Пана наозай дволожите.
7: Когда мы выбирали сказку, которая должна была стать основой для будущего балета, то в первую очередь мы хотели, чтобы история понравилась нынешнему поколению детей. В этой сказке много действующих лиц, на сцене постоянно происходит что-то интересное. В общем, в течение двух действий зрителям не приходится скучать. Безусловно, мы учитывали привычки современных детей, их привязанность к телефону, к компьютеру, к тому, что они получают очень много информации. Но мы также очень хотим, чтобы дети начинали ходить в театры уже в раннем детстве, так как уверены в том, что театры формируют вкус, личность человека. Поэтому мы и в будущем намерены включать в наш репертуар хотя бы одну сказку балет.
5: Авторы каждого спектакля должны заинтересовать современного юного зрителя. А кроме того, нужно помнить и о том, что ребенок открыто проявляет свои реакции. Например, не скрывает скуку, охватившую его во время спектакля.
6: Но старались мы к этой инсценации так приступать, же, аби...
7: Мы стремились создать балет, который не позволит детям скучать. Я верю, что нам это удалось. Например, нашими первыми гостями были студенты Братиславского балетного училища имени Евы Яцевой. Они очень хорошо реагировали на все, что происходит на сцене. Смеялись, хлопали. Безусловно, нас порадовала такая реакция. Надеемся, что юные зрители в зале хотя бы на время забудут и о своих телефонах, и о своих компьютерах.
5: Говоря о сказке, волей-неволей вспоминается Пушкин и ставшим крылатым выражение «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
6: Тут была такая алай улога при нас, потому что мы, когда мы начали власне працовать с Романом.
7: Действительно, и мы хотим, чтобы дети задумались над тем, что происходило перед их глазами. Когда началась наша работа с хореографом, то мы сразу же договорились о том, что нас ждет не совсем обычная сказка, в которой практически с самого начала все ясно. То есть этот герой хороший, а этот плохой. Мы, авторы, стремились зрителю передать главную идею. То есть очень приятно перенестись в мир фантазии, но интересная настоящая жизнь нас окружает ежедневно.
5: И в конце беседы я спросила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута, планируется ли реализация специальных представлений для детей, для школ, детских садов.
6: Ано, мы имеем напланованную целую раду детских представлений, тогда дообедных, про школы и школки.
7: Да, у нас уже запланированы представления, предназначенные для детского зрителя, для дошкольников и для школьников. Признаюсь, что когда я еще танцевал, то с удовольствием принимал участие в таких дневных спектаклях. Как мы уже говорили, детская публика очень искренняя, не скрывает своих эмоций. Поэтому мы с нетерпением ждем таких встреч.
5: К микрофону я также пригласила композитора Лиаву, автора музыки к балету «Петер».
8: To je môj prvý balet, ale musím povedať, že ja som v minulosti ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení.
9: Это мой первый балет, но балетный опыт у меня есть. Когда я был студентом Братиславской консерватории, то сочинял музыку для коллег студентов хореографического факультета. Мне повезло, так как в то время мне еще удалось дважды побывать в Нидерландах. Набирался опыта на танцевальной школе в Антверпене. Там я уже сочинял музыку для молодых балерин и танцовщиков.
5: Мне кажется, что для детской публики музыка ребенку сложнее сочинять, чем для взрослых. Взрослый, если он чего-то не понимает, то просто смолчит, а ребенок откровенно проявляет свои чувства.
8: Určite áno, ale ja by som povedal, že ja mám naozaj bohaté skúsenosti práve s deťmi, pretože keď som začínal svoju kariéru...
9: Вы это правильно отметили. Но у меня, к счастью, есть достаточно большой опыт, что касается работы с детьми. Когда я завершил обучение в консерватории, то начал преподавать в музыкальной школе. Мне, начинающему педагогу, поручили первый класс. Это были совсем маленькие детки, от 6 до 8 лет. Вскоре я понял, что начинающие музыканты вряд ли поймут красоту произведений Баха, Бетховена или других классиков. И я решился на отважный шаг. Стал их знакомить с музыкой композиторов 20 века, в частности, с некоторыми балетными произведениями Стравинского. И представьте себе, что детям очень нравилась именно такая музыка – ритм, разнообразие мелодий. Поэтому я уверен в том, что мы должны стремиться понять детского зрителя и ни в коем случае не предлагать им примитивные мелодии. Нужно постоянно воспитывать их вкус.
5: Вот что говорит композитор о сотрудничестве с хореографом. Безусловно, мне было интересно узнать, принимал ли во внимание композитор его требования.
8: Были моменты, как вы питаете, когда тогда мы с договаривали.
9: Безусловно, обсуждая отдельные номера, мы стремились к музыке передать конкретную ситуацию. В результате что-то пришлось сократить, а что-то наоборот дописать. Мы не забыли и о классическом балете, включив во второе действие па-де-де, то есть балетный дуэт, который исполняют наши солисты. Признаюсь, что я с огромным удовольствием работал над этим номером.
5: Уважаемые друззя, в этом сюжете мы рассказывали о новом балете, который Словацкий национальный театр подготовил для юных театралов. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасных летних дней. Счастливо. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Словакия поддерживает европейскую перспективу Северной Македонии. Мы делаем это как друг, партнер и союзник. Но мы заявляем, что процесс расширения ЕС должен быть справедливым, предсказуемым и основанным на одинаковых правилах для всех, кто претендует на членство, сказал президент Пеллегрини во время серии переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Селяновской-Давковой. По словам Селяновской-Давковой, интеграция Западных Балкан в Европейский Союз важна, поскольку, по ее мнению, эти страны могут способствовать поддержанию мирового порядка. Президенты обсудили проблемы, связанные с европейской безопасностью, включая военный конфликт на Украине, который, по их словам, следует решать путем дипломатических переговоров. Также прошли переговоры президента Селяновской-Давковой с главой парламента Словацкой Республики Рихардом Раши и министром обороны Робертом Калиняком. В парламенте была одобрена поправка к закону о пребывании иностранцев на территории Словацкой Республики. В соответствии с ней, по истечении срока действия временного убежища, иностранцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель пребывания, либо документ о наличии жилья. 3 июня проходит очередное заседание правительственного кабинета. Министры рассмотрят вопросы, связанные с государственной поддержкой и строительством арендного жилья. В повестку дня заседания включен отчет о ходе и результатах мониторинга уровня имплементации Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в словацкое законодательство. Председатель парламента Рихард Раши принял украинских депутатов Андрея Костюху и Михаила Магомедова. Стороны подвели итоги парламентской дипломатии, укрепление инфраструктурных связей и развитие трансграничного сотрудничества, обсуждались вопросы, связанные с региональным развитием и европейской интеграцией. Рихард Раши осудил волну ночных ударов по Киеву, Днепру и другим украинским городам, подчеркнув, что солидарность и практическая помощь Украине – это неформальные слова. Словакия заинтересована в том, чтобы в соседней стране установился мир. Он выразил соболезнования семьям жертв налетов.
0: Тема дня.
2: Глава финансового управления Йозеф Кис сообщил на пресс-конференции, что в Словакии объем теневой экономики составляет около 17 миллиардов евро. Накануне встречи с журналистами он и президент полицейского корпуса Яна Машкарова подписали меморандум под названием «Налоговый щит». Он направлен на более эффективную борьбу с налоговой преступностью и организованным налоговым мошенничеством. Йозеф Кис подчеркивает, серая экономика составляет в Словакии примерно 12-13% от ВВП. В первую очередь это связано с незадекларированными доходами, а также с нелегальным трудом и уклонением от уплаты налогов. Поэтому я очень рад, что началась дискуссия о том, как повысить эффективность правовых мероприятий при выявлении преступной деятельности. Главным образом это касается сферы сбора налогов на добавленную стоимость. Причем, по словам Кисса, планируется создание экспертных групп. Мы повышаем эффективность обмена информацией, особенно это касается своевременного обмена, добавил он. Глава Финуправления также сообщил, что эффективность налоговых проверок за 2026 год составляет 87%. В сфере НДС этот показатель превышает 92%. Мы стремимся к тому, чтобы дальнейший процесс расследования был успешным. Что касается уже выявленных нарушений, то за первые 4 месяца текущего года сотрудники нашего управления провели 59

0: проверок. В результате была обнаружена недостача в объеме 54 миллионов евро. Необходимо также подчеркнуть, что количество проверок значительно возросло, сказал Йозеф Кис.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. 1 июня мы отметили Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950 году. Главная идея праздника заключается в том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, на безопасность и заботу. Поэтому мне кажется, что наш первый сюжет непосредственно связан с этим праздником. Мы просто обязаны помнить о том, что миллионы воинов Советской Армии положили жизни во имя нашего будущего. Напомню, что в одном из недавних новостных выпусков мы рассказывали о том, что 27 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фице принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, которое находится в городе Михайловце. Сегодня мы поговорим об этом с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым. А во второй части выпуска мы приглашаем вас в Словацкий национальный театр. Там прошла премьера балета «Питер Пен». Эта постановка предназначена для юного зрителя. Билеты на этот спектакль могут быть прекрасным подарком в Международный день детей. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Радио Словакия International.
1: Подвиг героев, погибших за освобождение Европы от фашизма во Второй мировой войне, должен навсегда оставаться в наших сердцах. Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Андреев. Этой теме и была посвящена наша встреча. Великая Отечественная война началась в июне, а закончилась в мае. Прекрасные месяцы. Природа пробуждается, природа в расцвете. А вот эти 4 года страшной войны, до сих пор по всей Европе находятся тысячи кладбищ, на которых похоронены миллионы советских граждан, граждан всех республик бывшего Советского Союза. Такие кладбища находятся и на территории Словацкой Республики. За этими кладбищами ухаживают не только за большими кладбищами, но и даже за небольшими захоронениями, где порой покоятся неизвестные солдаты. Вы недавно были на открытии после реконструкции самого крупного военного кладбища, которое находится на востоке Словакии в городе Михайловце.
3: Ремонт самого крупного в Словакии захоронения кладбища воинов Красной Армии, которые пали в боях за освобождение. Годы шли, и постепенно кладбище ветшало, нуждалось в ремонте. С инициативой ремонта этого кладбища выступил премьер-министр Словакии господин Роберт Фицо, который предложил российской стороне совместными усилиями провести этот ремонт с учетом того, что требовались достаточно значительные средства. В итоге российская сторона предоставила на ремонт кладбища почти 450 тысяч евро. Словацкое правительство из своего резервного фонда выделило 240 тысяч евро. Благодаря этому финансированию в довольно короткие сроки, полтора года, ремонт был осуществлен, причем при самом пристальном внимании к ходу работ со стороны господина премьер-министра, и он по праву, когда находился 9 мая в Москве на мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщил, что этот проект, который, как я уже сказал, запускался по инициативе словацкого премьер-министра и получил полную поддержку со стороны президента России, успешно завершен. Премьер-министр Словакии нашел время в своем исключительно загруженном календаре, и вот 27 мая состоялось торжественное открытие кладбища после ремонта. Я его не видел до ремонта, но те, кто видел, говорят, что небо и земля. Работы проведены на высоком уровне, достойно того, чтобы напоминать ныне живущим и будущим поколениям о жертвах, которые были принесены в борьбе с фашизмом за свободу, независимость, ради того, чтобы добить фашизм в его логове.
1: Это, наверное, и интернациональное кладбище, потому что в Красной армии, в Советской армии сражались представители всех республик Советского Союза, и все были настоящими героями.
3: Об этом говорил премьер-министр, в частности, когда 8 апреля проходили памятные мероприятия на Славине в честь очередной годовщины освобождения Братиславы. Он тогда сказал, что прошелся накануне по Славинскому мемориалу и обратил внимание на возраст красноармейцев, которые там похоронены, и в основном это ребята, девушки, которым на момент гибели было 18, 19, 20 лет, золотой возраст, надежда будущего, которому, к сожалению, не было суждено прожить дольше.

0: Премьер-министр Фитца на открытии говорил о том, что он хочет, чтобы это кладбище было посещаемо, чтобы это не было мемориал, куда никто не ходит, а чтобы люди знали, с чем это связано, кто там похоронен. Мы хорошо знаем о том, как эта победа далась, знаем от наших родителей. А вот нынешнее поколение воспринимает те давние уже события как что-то такое, ну, историческое. Кто-то махнет рукой, кто-то начинает говорить о том, а что об этом все время говорить.
1: Все зависит от людей, в том числе от нас с вами, зависит от того, в каком духе мы воспитываем своих детей, внуков, ну и от той атмосферы, обстановки, которая существует в обществе. Если молодых американцев или англичан, или французов спрашивают про Вторую мировую войну, они зачастую даже затрудняются ответить, а кто с кем воевал. А на вопрос, а, собственно, кто победил, первое, что им приходит на ум, ну, конечно, Америка. Ну, или Англия, ну, или Франция. Могут сказать, что и Германия. То есть уровень невежества в отношении собственной истории, он начинает зашкаливать. Этого, к счастью, нет в России, нет в Словакии. Такое из нашей отечественной истории забыть невозможно. 27 миллионов погибших во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную войну. Мы хорошо знаем историю войны и отдаем должное и нашим союзникам на Западе, и нашим друзьям и соратникам, которые воевали, в том числе здесь, в Словакии, словацким партизанам, героям словацкого национального восстания, тем чехам и словакам, которые в составе чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы сражались вместе плечом к плечу с Красной армией. Мы отнюдь не присваиваем себе победу, потому что все наши бывшие союзные республики в составе Советского Союза в рядах Красной армии вместе сражались с общим врагом среди героев Советского Союза. Ну, конечно, большинство все-таки русские, огромное количество и украинцев, и белорусов, и евреев, и татар. И можно называть все 100 с лишним национальностей бывшего Советского Союза, но это действительно наша история. Она все еще близка и тем, кто жив. Мои оба деда, один прошел всю войну, другой дед погиб в 44-м году на Западной Украине под Луцком. Бабушка капитан авиации прошла всю войну и потом, к счастью, для нас с братом прививала нам суровую домашнюю дисциплину, и как в армии нами командовала, может, благодаря этому из нас что-то и вышло в жизни. Воспоминания о войне – это что-то сугубо личное, напрямую касается наших родителей, тем более дедушек с бабушками. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы и наши дети, и наши внуки и знали, и помнили, были готовы передать эту память как эстафету дальше следующим поколениям. Я уверен, что такие люди, как премьер-министр Словакии, его единомышленники об этом думают, этим озабочены. Есть надежда, что все-таки память не умрет вместе с нами, а будет жить и в будущих поколениях.
0: Таких кладбищ в Словакии много. Есть и такие частные захоронения, за которыми ухаживают простые люди.
1: В посольстве есть представительство Министерства обороны Российской Федерации, той части нашего Министерства обороны, которая занимается военно-мемориальной работой. Это наблюдение за состоянием тех кладбищ советских воинов, которые здесь находятся, и, соответственно, поддержание рабочих контактов с словацкими ведомствами, которые отвечают за эти вопросы. И сотрудничество с простыми гражданами Словакии, которые ухаживают за кладбищами, которые обнаруживают новые захоронения, бывает и такое. У нас эта работа постоянно на контроле. К нам в посольство постоянно приходят письма от граждан России и других стран бывшего Советского Союза, потому что ведем эту работу на системной основе, поэтому помогаем тем, кто к нам обращается из других стран бывшего Советского Союза в поиске их родных мест захоронений. Зачастую люди хоронились в братских могилах, и иногда не было возможности даже зафиксировать, зарегистрировать, кто где похоронен. Потом с этим пытались наводить порядок. В последние годы открылись новые возможности, в том числе благодаря цифровизации, компьютеризации. В России были созданы целые порталы, которые память народа, подвиг народа, где были выложены архивные данные о том, кто где воевал, кто чем за что награждался, кто погиб, где захоронен. Сейчас огромными буквально темпами мы восстанавливаем имена, фамилии, места захоронений погибших. К нам обращаются люди, которые раньше не знали, где погибли, где захоронены их родственники, а сейчас, благодаря вот этим порталам, благодаря цифровизации архивов, они узнают об этом и просят нас проверить информацию, уточнить место захоронения, куда они могут приехать, поклониться памяти своих предков. Это очень такое трогательное. Мы этим занимаемся с огромным желанием.
0: В настоящее время вы продолжаете деятельность, что касается реконструкции кладбищ?
1: Да, конечно. У нас каждый год утверждается план очередных объектов за содержание, ремонт, поддержание в порядке кладбищ. Отвечает власти той страны, где находится захоронение. Жизнь такая, средств не всегда хватает, поэтому что могут, делают словацкие власти, но и у нас из российского бюджета на добровольной основе выделяются постоянно средства на содержание в порядке, на ремонт захоронения. Обычно захоронения ремонтируются как раз крупные захоронения, которые требуют значительных вложений. Каждый год где-то по 3, 4, 5 таких объектов мы ремонтируем. Работа продолжается.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Друзья, сегодня я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. Очередная премьера посвящается детям. Это балет по мотивам известной сказки «Питер Пен». Уже с первых моментов постановка захватывает зрителя любого возраста, так как в стремительном полете над землей мы попадаем в дом, где и начинается эта сказочная история. Но обо всем нам лучше всего расскажут гости нашей программы. Первый вопрос я задала директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой. Я попросила вспомнить ее о первом посещении театра. Вот что она ответила мне на этот вопрос.
3: Да, вы меня удивили. Нужно покопаться в памяти. Первое балетное представление, которое я видела в детском возрасте, называлось...
4: Снегуленька 7 протекаров в исторической будове Словенского народного дивадла.
3: Снегурочка 7 гонщиков. Тогда вместе с родителями мы пришли в историческое здание Словацкого национального театра. Причем в то время я уже начала посещать частную балетную студию в Трнаве. Уже пробовала встать на пуанты. Мы разучивали разные балетные па. Я знаю, что этот балет очень нравился детям. Но я была несколько разочарована, так как тогда не увидела классический балет. Балерин в красивых пачках, стоящих на пуантах, головокружительные пируэты и поддержки.
0: С классическим балетом тесно связаны сказки. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и даже «Жизель». Это романтические сказки, которым хореографы дали долгую жизнь.
3: Балет Словацкого национального театра включает в свой репертуар мировую классику. Мы стремимся учитывать вкусы и возможности публики всех возрастных категорий, в том числе и искушенных зрителей. Поэтому решили обязательно включать в наш репертуар постановки, которые будут понятны даже самым маленьким гостям. Мы уверены, что прививать любовь к театру нужно с раннего детства. Посещение каждого спектакля должно для них стать праздником, который они запомнят на долгие годы.
0: А вот что сказала Нина Полакова относительно новой постановки.
4: Тема Петра Пана нам была власне внукнута гудобным складателем Марианом Лаевым.
3: Что касается сказки «Питер Пен», то я хочу подчеркнуть, что в ней заложен глубокий смысл. Главная идея истории касается и взрослых. Такую постановку нам предложил реализовать на нашей сцене словацкий композитор Мариан Лиава. Нам очень понравилась эта идея. Мы сразу представили себе, как наши танцовщики будут летать над сценой, совершая в воздухе головокружительные па. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.
0: В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что возник балетный спектакль, музыку для которого сочинил словацкий композитор, танцы поставил словацкий хореограф. Значит, в стране есть много талантливых людей, способных создать что-то оригинальное.
4: Jednou z priorít nášho týmu Baletu Slovenského národného divadla je prinášať pravidelne aj
3: pôvodné. Один из приоритетов нашей творческой группы касается создания словацкими мастерами новых балетных произведений. В данном случае мы говорим о совместной работе хореографа Романа Новицкого и композитора Мариана Лиявы. Что касается Романа, то я хочу напомнить, что его карьера начиналась на нашей сцене. На протяжении нескольких лет он с большим успехом работает в балетной труппе Штутгартского театра. В 2023 году Роман был удостоен одной из самых престижных балетных наград. Это канадская международная премия имени легендарного датского танцовщика и хореографа Эрика Бруна. Для нас большая честь сотрудничать с ним. А прекрасные костюмы и декорации в наших мастерских были подготовлены по эскизам Луции Шедевой.
5: Следующим к микрофону я пригласила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута. Я спросила его, начиная с какого возраста родители могут привести ребенка на этот балет.
6: Я си мислим, официально то маме увадзане от 5 роков.
7: В бюллетене спектакля написано, что на этот балет могут приходить уже 5-летние дети. Но когда я впервые на генеральной репетиции полностью увидел спектакль, то подумал, что и ребятишки, не достигшие этого возраста, без проблем смогут наблюдать за тем, что происходит на сцене, не покидая кресло. Безусловно, все зависит от индивидуальности ребенка.
5: А вот что говорит мой собеседник о связи сказки и балета.
6: Для нас было при инсценировании, при выборе того Петра Пана наозай дволожите.
7: Когда мы выбирали сказку, которая должна была стать основой для будущего балета, то в первую очередь мы хотели, чтобы история понравилась нынешнему поколению детей. В этой сказке много действующих лиц, на сцене постоянно происходит что-то интересное. В общем, в течение двух действий зрителям не приходится скучать. Безусловно, мы учитывали привычки современных детей, их привязанность к телефону, к компьютеру, к тому, что они получают очень много информации. Но мы также очень хотим, чтобы дети начинали ходить в театры уже в раннем детстве, так как уверены в том, что театры формируют вкус, личность человека. Поэтому мы и в будущем намерены включать в наш репертуар хотя бы одну сказку балет.
5: Авторы каждого спектакля должны заинтересовать современного юного зрителя. А кроме того, нужно помнить и о том, что ребенок открыто проявляет свои реакции. Например, не скрывает скуку, охватившую его во время спектакля.
6: Но старались мы к этой инсценации так приступать, же, аби...
7: Мы стремились создать балет, который не позволит детям скучать. Я верю, что нам это удалось. Например, нашими первыми гостями были студенты Братиславского балетного училища имени Евы Яцевой. Они очень хорошо реагировали на все, что происходит на сцене. Смеялись, хлопали. Безусловно, нас порадовала такая реакция. Надеемся, что юные зрители в зале хотя бы на время забудут и о своих телефонах, и о своих компьютерах.
5: Говоря о сказке, волей-неволей вспоминается Пушкин и ставшим крылатым выражение «сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
6: Тут была такая, но и улога для нас, потому что мы, когда мы начали работать с Романом...
7: Действительно, и мы хотим, чтобы дети задумались над тем, что происходило перед их глазами. Когда началась наша работа с хореографом, то мы сразу же договорились о том, что нас ждет не совсем обычная сказка, в которой практически с самого начала все ясно. То есть этот герой хороший, а этот плохой. Мы, авторы, стремились зрителю передать главную идею. То есть очень приятно перенестись в мир фантазии, но интересная настоящая жизнь нас окружает ежедневно.
5: И в конце беседы я спросила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута, планируется ли реализация специальных представлений для детей, для школ, детских садов.
6: Ано, мы имеем напланованную целую раду детских представлений, тогда дообедных, про школы и школки.
7: Да, у нас уже запланированы представления, предназначенные для детского зрителя, для дошкольников и для школьников. Признаюсь, что когда я еще танцевал, то с удовольствием принимал участие в таких дневных спектаклях. Как мы уже говорили, детская публика очень искренняя, не скрывает своих эмоций. Поэтому мы с нетерпением ждем таких встреч.
5: К микрофону я также пригласила композитора Лиаву, автора музыки к балету Петер.
8: To je môj prvý balet, ale musím povedať, že ja som v minulosti ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení.
9: Это мой первый балет, но балетный опыт у меня есть. Когда я был студентом Братиславской консерватории, то сочинял музыку для коллег студентов хореографического факультета. Мне повезло, так как в то время мне еще удалось дважды побывать в Нидерландах. Набирался опыта на танцевальной школе в Антверпене. Там я уже сочинял музыку для молодых балерин и танцовщиков.
5: Мне кажется, что для детской публики музыка ребенку сложнее сочинять, чем для взрослых. Взрослый, если он чего-то не понимает, то просто смолчит, а ребенок откровенно проявляет свои чувства.
8: Určite áno, ale ja by som povedal, že ja mám naozaj bohaté skúsenosti práve s deťmi, pretože keď som začínal svoju kariéru...
9: Вы это правильно отметили, но у меня, к счастью, есть достаточно большой опыт, что касается работы с детьми. Когда я завершил обучение в консерватории, то начал преподавать в музыкальной школе. Мне, начинающему педагогу, поручили первый класс. Это были совсем маленькие детки, от 6 до 8 лет. Вскоре я понял, что начинающие музыканты вряд ли поймут красоту произведений Баха, Бетховена или других классиков. И я решился на отважный шаг. Стал их знакомить с музыкой композиторов 20 века, в частности, с некоторыми балетными произведениями Стравинского. И представьте себе, что детям очень нравилась именно такая музыка – ритм, разнообразие мелодий. Поэтому я уверен в том, что мы должны стремиться понять детского зрителя и ни в коем случае не предлагать им примитивные мелодии. Нужно постоянно воспитывать их вкус.
5: Вот что говорит композитор о сотрудничестве с хореографом. Безусловно, мне было интересно узнать, принимал ли во внимание композитор его требования.
8: Были моменты, как вы питаете, когда тогда мы с договаривали?
9: Безусловно, обсуждая отдельные номера, мы стремились к музыке передать конкретную ситуацию. В результате что-то пришлось сократить, а что-то наоборот, дописать. Мы не забыли и о классическом балете, включив во второе действие ПДД, то есть балетный дуэт, который исполняют наши солисты. Признаюсь, что я с огромным удовольствием работал над этим номером.
5: Уважаемые друзья! В этом сюжете мы рассказывали о новом балете, который Словацкий национальный театр подготовил для юных театралов. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасных летних дней. Счастливо. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Словакия поддерживает европейскую перспективу Северной Македонии. Мы делаем это как друг, партнер и союзник. Но мы заявляем, что процесс расширения ЕС должен быть справедливым, предсказуемым и основанным на одинаковых правилах для всех, кто претендует на членство, сказал президент Пеллегрини во время серии переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Селяновской-Давковой. По словам Селяновской-Давковой, интеграция Западных Балкан в Европейский Союз важна, поскольку, по ее мнению, эти страны могут способствовать поддержанию мирового порядка. Президенты обсудили проблемы, связанные с европейской безопасностью, включая военный конфликт на Украине, который, по их словам, следует решать путем дипломатических переговоров. Также прошли переговоры президента Селяновской-Давковой с главой парламента Словацкой Республики Рихардом Раши и министром обороны Робертом Калиняком. В парламенте была одобрена поправка к закону о пребывании иностранцев на территории Словацкой Республики. В соответствии с ней, по истечении срока действия временного убежища, иностранцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание. Необходимо предоставить документы, подтверждающие цель пребывания, либо документ о наличии жилья. 3 июня проходит очередное заседание правительственного кабинета. Министры рассмотрят вопросы, связанные с государственной поддержкой и строительством арендного жилья. В повестку дня заседания включен отчет о ходе и результатах мониторинга уровня имплементации Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в словацкое законодательство. Председатель парламента Рихард Раши принял украинских депутатов Андрея Костюху и Михаила Магомедова. Стороны подвели итоги парламентской дипломатии, укрепление инфраструктурных связей и развитие трансграничного сотрудничества, обсуждались вопросы, связанные с региональным развитием и европейской интеграцией. Рихард Раши осудил волну ночных ударов по Киеву, Днепру и другим украинским городам, подчеркнув, что солидарность и практическая помощь Украине – это неформальные слова. Словакия заинтересована в том, чтобы в соседней стране установился мир. Он выразил соболезнования семьям жертв налетов.
0: Тема дня.
2: Глава финансового управления Йозеф Кис сообщил на пресс-конференции, что в Словакии объем теневой экономики составляет около 17 миллиардов евро. Накануне встречи с журналистами он и президент полицейского корпуса Яна Машкарова подписали меморандум под названием «Налоговый щит». Он направлен на более эффективную борьбу с налоговой преступностью и организованным налоговым мошенничеством. Йозеф Кис подчеркивает, серая экономика составляет в Словакии примерно 12-13% от ВВП. В первую очередь это связано с незадекларированными доходами, а также с нелегальным трудом и уклонением от уплаты налогов. Поэтому я очень рад, что началась дискуссия о том, как повысить эффективность правовых мероприятий при выявлении преступной деятельности. Главным образом это касается сферы сбора налогов на добавленную стоимость. Причем, по словам Кисса, планируется создание экспертных групп. Мы повышаем эффективность обмена информацией, особенно это касается своевременного обмена, добавил он. Глава Финуправления также сообщил, что эффективность налоговых проверок за 2026 год составляет 87%. В сфере НДС этот показатель превышает 92%. Мы стремимся к тому, чтобы дальнейший процесс расследования был успешным. Что касается уже выявленных нарушений, то за первые 4 месяца текущего года сотрудники нашего управления провели 59 проверок. В результате была обнаружена недостача в объеме 54 миллионов евро. Необходимо также подчеркнуть, что количество проверок значительно возросло, сказал Йозеф Кис.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. 1 июня мы отметили Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году. решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950 году. Главная идея праздника заключается в том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, на безопасность и заботу. Поэтому мне кажется, что наш первый сюжет непосредственно связан с этим праздником. Мы просто обязаны помнить о том, что миллионы воинов советской армии положили жизни во имя нашего будущего. Напомню, что в одном из недавних новостных выпусков мы рассказывали о том, что 27 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фице принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, которое находится в городе Михайловце. Сегодня мы поговорим об этом с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым. А во второй части выпуска мы приглашаем вас в Словацкий национальный театр. Там прошла премьера балета «Питер Пен». Эта постановка предназначена для юного зрителя. Билеты на этот спектакль могут быть прекрасным подарком в Международный день детей. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Подвиг героев, погибших за освобождение Европы от фашизма во Второй мировой войне, должен навсегда оставаться в наших сердцах. Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Андреев. Этой теме и была посвящена наша встреча. Великая Отечественная война началась в июне, а закончилась в мае. Прекрасные месяцы. Природа пробуждается, природа в расцвете. А вот эти 4 года страшной войны, до сих пор по всей Европе находятся тысячи кладбищ, на которых похоронены миллионы советских граждан, граждан всех республик бывшего Советского Союза. Такие кладбища находятся и на территории Словацкой Республики. За этими кладбищами ухаживают не только за большими кладбищами, но и даже за небольшими захоронениями, где порой покоятся неизвестные солдаты. Вы недавно были на открытии после реконструкции самого крупного военного кладбища, которое находится на востоке Словакии в городе Михайловце.
4: Ремонт самого крупного в Словакии захоронения кладбища воинов Красной Армии, которые пали в боях за освобождение. Годы шли, и постепенно кладбище ветшало, нуждалось в ремонте. С инициативой ремонта этого кладбища выступил премьер-министр Словакии господин Роберт Фицо, который предложил российской стороне совместными усилиями провести этот ремонт с учетом того, что требовались достаточно значительные средства. В итоге российская сторона предоставила на ремонт кладбища почти 450 тысяч евро. Словацкое правительство из своего резервного фонда выделило 240 тысяч евро. Благодаря этому финансированию в довольно короткие сроки, 1,5 года, ремонт был осуществлен, причем при самом пристальном внимании к ходу работ со стороны господина премьер-министра, и он по праву, когда находился 9 мая в Москве на мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщил, что этот проект, который, как я уже сказал, запускался по инициативе словацкого премьер-министра и получил полную поддержку со стороны президента России, успешно завершен. Премьер-министр Словакии нашел время в своем исключительно загруженном календаре, и вот 27 мая состоялось торжественное открытие кладбища после ремонта. Я его не видел до ремонта, но те, кто видел, говорят, что небо и земля. Работы проведены на высоком уровне, достойно того, чтобы напоминать ныне живущим и будущим поколениям о жертвах, которые были принесены в борьбе с фашизмом за свободу, независимость, ради того, чтобы добить фашизм в его логове.
3: Это, наверное, и интернациональное кладбище, потому что в Красной армии, в Советской армии сражались представители всех республик Советского Союза, и все были настоящими героями.
4: Об этом говорил премьер-министр, в частности, когда 8 апреля проходили памятные мероприятия на Славине в честь очередной годовщины освобождения Братиславы. Он тогда сказал, что прошелся накануне по Славинскому мемориалу и обратил внимание на возраст красноармейцев, которые там похоронены, и в основном это ребята, девушки, которым на момент гибели было 18, 19, 20 лет, золотой возраст, надежда будущего, которым, к сожалению, не было суждено прожить дольше.

0: Премьер-министр Фитца на открытии говорил о том, что он хочет, чтобы это кладбище было посещаемо, чтобы это не был мемориал, куда никто не ходит, а чтобы люди знали, с чем это связано, кто там похоронен. Мы хорошо знаем о том, как эта победа далась, знаем от наших родителей. А вот нынешнее поколение воспринимает те давние уже события как что-то такое, ну, историческое. Кто-то махнет рукой, кто-то начинает говорить о том, а что об этом все время говорить.
1: Все зависит от людей, в том числе от нас с вами, зависит от того, в каком духе мы воспитываем своих детей, внуков, ну и от той атмосферы, обстановки, которая существует в обществе. Если молодых американцев или англичан, или французов спрашивают про Вторую мировую войну, они зачастую даже затрудняются ответить, а кто с кем воевал. А на вопрос, а, собственно, кто победил, первое, что им приходит на ум, ну, конечно, Америка. Ну, или Англия, ну, или Франция. Могу сказать, что и Германия. То есть уровень невежества в отношении собственной истории, он начинает зашкаливать. Этого, к счастью, нет в России, нет в Словакии. Такое из нашей отечественной истории забыть невозможно. 27 миллионов погибших во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Мы хорошо знаем историю войны и отдаем должное и нашим союзникам на Западе, и нашим друзьям и соратникам, которые воевали, в том числе здесь, в Словакии, словацким партизанам, героям словацкого национального восстания, тем чехам и словакам, которые в составе чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы сражались вместе плечом к плечу с Красной Армией. Мы отнюдь не присваиваем себе победу, потому что все наши бывшие союзные республики в составе Советского Союза в рядах Красной Армии вместе сражались с общим врагом среди героев Советского Союза. Ну, конечно, большинство все-таки русские, огромное количество и украинцев, и белорусов, и евреев, и татар. Можно называть все 100 с лишним национальностей бывшего Советского Союза, но это действительно наша история. Она все еще близка и тем, кто жив. Мои оба деда, один прошел всю войну, другой дед погиб в 44-м году на Западной Украине под Луцком. Бабушка капитан авиации прошла всю войну и потом, к счастью для нас с братом, прививала нам суровую домашнюю дисциплину и как в армии нами командовала, может, благодаря этому из нас что-то и вышло в жизни. Воспоминания о войне – это что-то сугубо личное, напрямую касается наших родителей, тем более дедушек с бабушками. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы и наши дети, и наши внуки и знали, и помнили, были готовы передать эту память как эстафету дальше следующим поколениям. Я уверен, что такие люди, как премьер-министр Словакии, его единомышленники об этом думают, этим озабочены. Есть надежда, что все-таки память не умрет вместе с нами, а будет жить и в будущих поколениях.
0: Таких кладбищ в Словакии много. Есть и такие частные захоронения, за которыми ухаживают простые люди.
1: В посольстве есть представительство Министерства обороны Российской Федерации, той части нашего Министерства обороны, которая занимается военно-мемориальной работой. Это наблюдение за состоянием тех кладбищ советских воинов, которые здесь находятся, и, соответственно, поддержание рабочих контактов с словацкими ведомствами, которые отвечают за эти вопросы. И сотрудничество с простыми гражданами Словакии, которые ухаживают за кладбищами, которые обнаруживают новые захоронения, бывает и такое. У нас эта работа постоянно на контроле. К нам в посольство постоянно приходят письма от граждан России и других стран бывшего Советского Союза, потому что ведем эту работу на системной основе, поэтому помогаем тем, кто к нам обращается из других стран бывшего Советского Союза в поиске их родных мест захоронений. Зачастую люди хоронились в братских могилах, и иногда не было возможности даже зафиксировать, зарегистрировать, кто где похоронен. Потом с этим пытались наводить порядок. В последние годы открылись новые возможности, в том числе благодаря цифровизации, компьютеризации. В России были созданы целые целые порталы, память народа, подвиг народа, где были выложены архивные данные о том, кто где воевал, кто чем, за что награждался, кто погиб, где захоронен. Сейчас огромными буквально темпами мы восстанавливаем имена, фамилии, места захоронений погибших. К нам обращаются люди, которые раньше не знали, где погибли, где захоронены их родственники, а сейчас, благодаря вот этим порталам, благодаря цифровизации архивов, они узнают об этом и просят нас проверить информацию, уточнить место захоронения, куда они могут приехать, поклониться памяти своих предков. Это очень такое трогательное. Мы этим занимаемся с огромным желанием.
0: В настоящее время вы продолжаете деятельность, что касается реконструкции кладбищ?
1: Да, конечно. У нас каждый год утверждается план очередных объектов за содержание, ремонт, поддержание в порядке кладбищ. Отвечает власти той страны, где находится захоронение. Жизнь такая, средств не всегда хватает, поэтому что могут, делают словацкие власти. Но и у нас из российского бюджета на добровольной основе выделяются постоянно средства на содержание в порядке, на ремонт захоронения. Обычно захоронения ремонтируются как раз крупные захоронения, которые требуют значительных вложений. Каждый год где-то по 3, 4, 5 таких объектов мы ремонтируем. Работа продолжается.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Друзья, сегодня я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. Очередная премьера посвящается детям. Это балет по мотивам известной сказки «Питер Пен». Уже с первых моментов постановка захватывает зрителя любого возраста, так как в стремительном полете над землей мы попадаем в дом, где и начинается эта сказочная история. Но обо всем нам лучше всего расскажут гости нашей программы. Первый вопрос я задала директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой. Я попросила вспомнить ее о первом посещении театра. Вот что она ответила мне на этот вопрос.
3: Да, вы меня удивили. Нужно покопаться в памяти. Первое балетное представление, которое я видела в детском возрасте, называлось...
4: Снегуленька с 7 протекаров в исторической будове Словенского народного дивадла.
3: Снегурочка и 7 гонщиков. Тогда вместе с родителями мы пришли в историческое здание Словацкого национального театра. Причем в то время я уже начала посещать частную балетную студию в Трнаве. Уже пробовала встать на пуанты. Мы разучивали разные балетные па. Я знаю, что этот балет очень нравился детям. Но я была несколько разочарована, так как тогда не увидела классический балет. Балерин в красивых пачках, стоящих на пуантах, головокружительные пируэты и поддержки.
0: С классическим балетом тесно связаны сказки. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и даже «Жизель». Это романтические сказки, которым хореографы дали долгую жизнь.
3: Балет Словацкого национального театра включает в свой репертуар мировую классику. Мы стремимся учитывать вкусы и возможности публики всех возрастных категорий, в том числе и искушенных зрителей. Поэтому решили обязательно включать в наш репертуар постановки, которые будут понятны даже самым маленьким гостям. Мы уверены, что прививать любовь к театру нужно с раннего детства. Посещение каждого спектакля должно для них стать праздником, который они запомнят на долгие годы.
0: А вот что сказала Нина Полакова относительно новой постановки.
4: Тема Петра Пана нам была внукнута гудобным складателем Марианом Лаевым.
3: Что касается сказки «Питер Пен», то я хочу подчеркнуть, что в ней заложен глубокий смысл. Главная идея истории касается и взрослых. Такую постановку нам предложил реализовать на нашей сцене словацкий композитор Мариан Лиява. Нам очень понравилась эта идея. Мы сразу представили себе, как наши танцовщики будут летать над сценой, совершая в воздухе головокружительные па. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.
0: В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что возник балетный спектакль, музыку для которого сочинил словацкий композитор, танцы поставил словацкий хореограф. Значит, в стране есть много талантливых людей, способных создать что-то оригинальное.
4: Jednou z priorít nášho týmu, týmu baletu Slovenského národného divadla, je prinášať pravidelne aj
3: pôvodné. Один из приоритетов нашей творческой группы касается создания словацкими мастерами новых балетных произведений. В данном случае мы говорим о совместной работе хореографа Романа Новицкого и композитора Мариана Лиявы. Что касается Романа, то я хочу напомнить, что его карьера начиналась на нашей сцене. На протяжении нескольких лет он с большим успехом работает в балетной труппе Штутгартского театра. В 2023 году Роман был удостоен одной из самых престижных балетных наград. Это канадская международная премия имени легендарного датского танцовщика и хореографа Эрика Бруна. Для нас большая честь сотрудничать с ним. А прекрасные костюмы и декорации в наших мастерских были подготовлены по эскизам Луции Шедевой.
5: Следующим к микрофону я пригласила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута. Я спросила его, начиная с какого возраста родители могут привести ребенка на этот балет.
6: Я си мислим, официально то маме увадзане от 5 роков.
7: В бюллетене спектакля написано, что на этот балет могут приходить уже 5-летние дети. Но когда я впервые на генеральной репетиции полностью увидел спектакль, то подумал, что и ребятишки, не достигшие этого возраста, без проблем смогут наблюдать за тем, что происходит на сцене, не покидая кресло. Безусловно, все зависит от индивидуальности ребенка.
5: А вот что говорит мой собеседник о связи сказки и балета.
7: Когда мы выбирали сказку, которая должна была стать основой для будущего балета, то в первую очередь мы хотели, чтобы история понравилась нынешнему поколению детей. В этой сказке много действующих лиц, на сцене постоянно происходит что-то интересное. В общем, в течение двух действий зрителям не приходится скучать. Безусловно, мы учитывали привычки современных детей, их привязанность к телефону, к компьютеру, к тому, что они получают очень много информации. Но мы также очень хотим, чтобы дети начинали ходить в театры уже в раннем детстве, так как уверены в том, что театры формируют вкус, личность человека. Поэтому мы и в будущем намерены включать в наш репертуар хотя бы одну сказку-балет.
5: Авторы каждого спектакля должны заинтересовать современного юного зрителя. А кроме того, нужно помнить и о том, что ребенок открыто проявляет свои реакции, например, не скрывает скуку, охватившую его во время спектакля.
6: Но снажились мы к этой инсценации так приступать, же аби.
7: Мы стремились создать балет, который не позволит детям скучать. Я верю, что нам это удалось. Например, нашими первыми гостями были студенты Братиславского балетного училища имени Евы Яцевой. Они очень хорошо реагировали на все, что происходит на сцене. Смеялись, хлопали. Безусловно, нас порадовала такая реакция. Надеемся, что юные зрители в зале хотя бы на время забудут и о своих телефонах, и о своих компьютерах.
5: Говоря о сказке, волей-неволей вспоминается Пушкин и ставшим крылатым выражение «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
6: Toto bola taká ale aj úloha pre nás, pretože my keď sme začali vlastne pracovať s Romanom.
7: Действительно, и мы хотим, чтобы дети задумались над тем, что происходило перед их глазами. Когда началась наша работа с хореографом, то мы сразу же договорились о том, что нас ждет не совсем обычная сказка, в которой практически с самого начала все ясно. То есть этот герой хороший, а этот плохой. Мы, авторы, стремились зрителю передать главную идею. То есть очень приятно перенестись в мир фантазии, но интересная настоящая жизнь нас окружает ежедневно.
5: И в конце беседы я спросила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута, планируется ли реализация специальных представлений для детей, для школ, детских садов.
6: Ано, мы имеем запланированную целую раду детских представлений, тогда дообедных, для школы и школки.
7: Да, у нас уже запланированы представления, предназначенные для детского зрителя, для дошкольников и для школьников. Признаюсь, что когда я еще танцевал, то с удовольствием принимал участие в таких дневных спектаклях. Как мы уже говорили, детская публика очень искренняя, не скрывает своих эмоций. Поэтому мы с нетерпением ждем таких встреч.
5: К микрофону я также пригласила композитора Лиаву, автора музыки к балету Петер.
8: To je môj prvý balet, ale musím povedať, že ja som v minulosti ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení.
9: Это мой первый балет, но балетный опыт у меня есть. Когда я был студентом Братиславской консерватории, то сочинял музыку для коллег студентов хореографического факультета. Мне повезло, так как в то время мне еще удалось дважды побывать в Нидерландах. Набирался опыта на танцевальной школе в Антверпене. Там я уже сочинял музыку для молодых балерин и танцовщиков.
5: Мне кажется, что для детской публики музыку ребенку сложнее сочинять, чем для взрослых. Взрослый, если он чего-то не понимает, то просто смолчит, а ребенок откровенно проявляет свои чувства.
8: Určite áno, ale ja by som povedal, že ja mám naozaj bohaté skúsenosti práve s deťmi, pretože keď som začínal svoju kariéru...
9: Вы это правильно отметили. Но у меня, к счастью, есть достаточно большой опыт, что касается работы с детьми. Когда я завершил обучение в консерватории, то начал преподавать в музыкальной школе. Мне, начинающему педагогу, поручили первый класс. Это были совсем маленькие детки, от 6 до 8 лет. Вскоре я понял, что начинающие музыканты вряд ли поймут красоту произведений Баха, Бетховена или других классиков. И я решился на отважный шаг. Стал их знакомить с музыкой композиторов 20 века, в частности, с некоторыми балетными произведениями Стравинского. И представьте себе, что детям очень нравилась именно такая музыка – ритм, разнообразие мелодий. Поэтому я уверен в том, что мы должны стремиться понять детского зрителя и ни в коем случае не предлагать им примитивные мелодии. Нужно постоянно воспитывать их вкус.
5: Вот что говорит композитор о сотрудничестве с хореографом. Безусловно, мне было интересно узнать, принимал ли во внимание композитор его требования.
8: Были моменты, как вы спрашиваете, когда тогда мы договаривались?
9: Безусловно, обсуждая отдельные номера, мы стремились к музыке передать конкретную ситуацию. В результате что-то пришлось сократить, а что-то наоборот, дописать. Мы не забыли и о классическом балете, включив во второе действие па-де-де, то есть балетный дуэт, который исполняют наши солисты. Признаюсь, что я с огромным удовольствием работал над этим номером.
5: Уважаемые друзья! В этом сюжете мы рассказывали о новом балете, который Словацкий национальный театр подготовил для юных театралов. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасных летних дней. Счастливо. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Словакия поддерживает европейскую перспективу Северной Македонии. Мы делаем это как друг, партнер и союзник. Но мы заявляем, что процесс расширения ЕС должен быть справедливым, предсказуемым и основанным на одинаковых правилах для всех, кто претендует на членство, сказал президент Пеллегрини во время серии переговоров с президентом Северной Македонии Горданой Селяновской-Давковой. По словам Селяновской-Давковой, интеграция Западных Балкан в Европейский Союз важна, поскольку, по ее мнению, эти страны могут способствовать поддержанию мирового порядка. Президенты обсудили проблемы, связанные с европейской безопасностью, включая военный конфликт на Украине, который, по их словам, следует решать путем дипломатических переговоров. Также прошли переговоры президента Селяновской-Давковой с главой парламента Словацкой Республики Рихардом Раши и министром обороны Робертом Калиняком. В парламенте была одобрена поправка к закону о пребывании иностранцев на территории Словацкой Республики. В соответствии с ней, по истечении срока действия временного убежища, иностранцы смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель пребывания, либо документ о наличии жилья. 3 июня проходит очередное заседание правительственного кабинета. Министры рассмотрят вопросы, связанные с государственной поддержкой и строительством арендного жилья. В повестку дня заседания включен отчет о ходе и результатах мониторинга уровня имплементации Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в словацкое законодательство. Председатель парламента Рихард Раши принял украинских депутатов Андрея Костюху и Михаила Магомедова. Стороны подвели итоги парламентской дипломатии, укрепление инфраструктурных связей и развитие трансграничного сотрудничества, обсуждались вопросы, связанные с региональным развитием и европейской интеграцией. Рихард Раши осудил волну ночных ударов по Киеву, Днепру и другим украинским городам, подчеркнув, что солидарность и практическая помощь Украине – это неформальные слова. Словакия заинтересована в том, чтобы в соседней стране установился мир. Он выразил соболезнования семьям жертв налетов.
0: Тема дня.
2: Глава финансового управления Йозеф Кис сообщил на пресс-конференции, что в Словакии объем теневой экономики составляет около 17 миллиардов евро. Накануне встречи с журналистами он и президент полицейского корпуса Яна Машкарова подписали меморандум под названием «Налоговый щит». Он направлен на более эффективную борьбу с налоговой преступностью и организованным налоговым мошенничеством. Йозеф Кис подчеркивает, серая экономика составляет в Словакии примерно 12-13% от ВВП. В первую очередь это связано с незадекларированными доходами, а также с нелегальным трудом и уклонением от уплаты налогов. Поэтому я очень рад, что началась дискуссия о том, как повысить эффективность правовых мероприятий при выявлении преступной деятельности. Главным образом это касается сферы сбора налогов на добавленную стоимость. Причем, по словам Кисса, планируется создание экспертных групп. Мы повышаем эффективность обмена информацией, особенно это касается своевременного обмена, добавил он.

0: что количество проверок значительно возросло, сказал Йозеф Кис.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. 1 июня мы отметили Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили в 1950 году. Главная идея праздника заключается в том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, на безопасность и заботу. Поэтому мне кажется, что наш первый сюжет непосредственно связан с этим праздником. Мы просто обязаны помнить о том, что миллионы воинов Советской Армии положили жизни во имя нашего будущего. Напомню, что в одном из недавних новостных выпусков мы рассказывали о том, что 27 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фице принял участие в торжественном открытии отреставрированного центрального военного кладбища Красной Армии, которое находится в городе Михайловце. Сегодня мы поговорим об этом с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым. А во второй части выпуска мы приглашаем вас в Словацкий национальный театр. Там прошла премьера балета «Питер Пен». Эта постановка предназначена для юного зрителя. Билеты на этот спектакль могут быть прекрасным подарком в Международный день детей. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Радио Словакия International.
1: Подвиг героев, погибших за освобождение Европы от фашизма во Второй мировой войне, должен навсегда оставаться в наших сердцах. Уважаемые друзья, первый гость нашей программы – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Сергей Андреев. Этой теме и была посвящена наша встреча. Великая Отечественная война началась в июне, а закончилась в мае. Прекрасные месяцы. Природа пробуждается, природа в расцвете. А вот эти 4 года страшной войны до сих пор по всей Европе находятся тысячи кладбищ, на которых похоронены миллионы советских граждан, граждан всех республик бывшего Советского Союза. Такие кладбища находятся и на территории Словацкой Республики. За этими кладбищами ухаживают не только за большими кладбищами, но и даже за небольшими захоронениями, где порой покоятся неизвестные солдаты. Вы недавно были на открытии после реконструкции самого крупного военного кладбища, которое находится на востоке Словакии в городе Михайловце.
3: Ремонт самого крупного в Словакии захоронения кладбища воинов Красной Армии, которые пали в боях за освобождение. Годы шли, и постепенно кладбище ветшало, нуждалось в ремонте. С инициативой ремонта этого кладбища выступил премьер-министр Словакии господин Роберт Фицо, который предложил российской стороне совместными усилиями провести этот ремонт с учетом того, что требовались достаточно значительные средства. В итоге российская сторона предоставила на ремонт кладбища почти 450 тысяч евро. Словацкое правительство из своего резервного фонда выделило 240 тысяч евро. Благодаря этому финансированию в довольно короткие сроки, 1,5 года, ремонт был осуществлен, причем при самом пристальном внимании к ходу работ со стороны господина премьер-министра, и он по праву, когда находился 9 мая в Москве на мероприятиях по случаю

0: 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщил, что этот проект, который, как я уже сказал, запускался по инициативе словацкого премьер-министра и получил полную поддержку со стороны президента России, успешно завершен. Премьер-министр Словакии нашел время в своем исключительно загруженном календаре, и вот 27 мая состоялось торжественное открытие кладбища после ремонта. Я его не видел до ремонта, но те, кто видел, говорят, что небо и земля. Работы проведены на высоком уровне, достойно того, чтобы напоминать ныне живущим и будущим поколениям о жертвах, которые были принесены в борьбе с фашизмом за свободу, независимость, ради того, чтобы добить фашизм в его логове.
1: Это, наверное, и интернациональное кладбище, потому что в Красной армии, в Советской армии сражались представители всех республик Советского Союза, и все были настоящими героями.
0: Об этом говорил премьер-министр, в частности, когда 8 апреля проходили памятные мероприятия на Славине в честь очередной годовщины освобождения Братиславы. Он тогда сказал, что прошелся накануне по Славинскому мемориалу и обратил внимание на возраст красноармейцев, которые там похоронены, и в основном это ребята, девушки, которым на момент гибели было 18, 19, 20 лет, золотой возраст, надежда будущего, которым, к сожалению, не было суждено прожить дольше.

0: Премьер-министр Фитца на открытии говорил о том, что он хочет, чтобы это кладбище было посещаемо, чтобы это не был мемориал, куда никто не ходит, а чтобы люди знали, с чем это связано, кто там похоронен. Мы хорошо знаем о том, как эта победа далась, знаем от наших родителей. А вот нынешнее поколение воспринимает те давние уже события как что-то такое, ну, историческое. Кто-то махнет рукой, кто-то начинает говорить о том, а что об этом все время говорить.
1: Все зависит от людей, в том числе от нас с вами, зависит от того, в каком духе мы воспитываем своих детей, внуков, ну и от той атмосферы, обстановки, которая существует в обществе. Если молодых американцев или англичан, или французов спрашивают про Вторую мировую войну, они зачастую даже затрудняются ответить, а кто с кем воевал. А на вопрос, а, собственно, кто победил, первое, что им приходит на ум, ну, конечно, Америка. Ну, или Англия, ну, или Франция. Могу сказать, что и Германия. То есть уровень невежества в отношении собственной истории, он начинает зашкаливать. Этого, к счастью, нет в России, нет в Словакии. Такое из нашей отечественной истории забыть невозможно. 27 миллионов погибших во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Мы хорошо знаем историю войны и отдаем должное и нашим союзникам на Западе, и нашим друзьям и соратникам, которые воевали, в том числе здесь, в Словакии, словацким партизанам, героям словацкого национального восстания, тем чехам и словакам, которые в составе чехословацкого корпуса под командованием Людвига Свободы сражались вместе плечом к плечу с Красной Армией. Мы отнюдь не присваиваем себе победу, потому что все наши бывшие союзные республики в составе Советского Союза в рядах Красной Армии вместе сражались с общим врагом среди героев Советского Союза. Ну, конечно, большинство все-таки русские, огромное количество и украинцев, и белорусов, и евреев, и татар. Можно называть все 100 с лишним национальностей бывшего Советского Союза, но это действительно наша история. Она все еще близка и тем, кто жив. Мои оба деда, один прошел всю войну, другой дед погиб в 44-м году на Западной Украине под Луцком. Бабушка капитан авиации прошла всю войну и потом, к счастью для нас с братом, прививала нам суровую домашнюю дисциплину и как в армии нами командовала, может, благодаря этому из нас что-то и вышло в жизни. Воспоминания о войне – это что-то сугубо личное, напрямую касается наших родителей, тем более дедушек с бабушками. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы и наши дети, и наши внуки и знали, и помнили, были готовы передать эту память как эстафету дальше следующим поколениям. Я уверен, что такие люди, как премьер-министр Словакии, его единомышленники об этом думают, этим озабочены. Есть надежда, что все-таки память не умрет вместе с нами, а будет жить и в будущих поколениях.
0: Таких кладбищ в Словакии много. Есть и такие частные захоронения, за которыми ухаживают простые люди.
1: В посольстве есть представительство Министерства обороны Российской Федерации, той части нашего Министерства обороны, которая занимается военно-мемориальной работой. Это наблюдение за состоянием тех кладбищ советских воинов, которые здесь находятся, и, соответственно, поддержание рабочих контактов с словацкими ведомствами, которые отвечают за эти вопросы. И сотрудничество с простыми гражданами Словакии, которые ухаживают за кладбищами, которые обнаруживают новые захоронения, бывает и такое. У нас эта работа постоянно на контроле. К нам в посольство постоянно приходят письма от граждан России и других стран бывшего Советского Союза, потому что ведем эту работу на системной основе, поэтому помогаем тем, кто к нам обращается из других стран бывшего Советского Союза в поиске их родных мест захоронений. Зачастую люди хоронились в братских могилах, и иногда не было возможности даже зафиксировать, зарегистрировать, кто где похоронен. Потом с этим пытались наводить порядок. В последние годы открылись новые возможности, в том числе благодаря цифровизации, компьютеризации. В России были созданы целые целые порталы, память народа, подвиг народа, где были выложены архивные данные о том, кто где воевал, кто чем, за что награждался, кто погиб, где захоронен. Сейчас огромными буквально темпами мы восстанавливаем имена, фамилии, места захоронений погибших. К нам обращаются люди, которые раньше не знали, где погибли, где захоронены их родственники, а сейчас, благодаря вот этим порталам, благодаря цифровизации архивов, они узнают об этом и просят нас проверить информацию, уточнить место захоронения, куда они могут приехать, поклониться памяти своих предков. Это очень такое трогательное. Мы этим занимаемся с огромным желанием.
0: В настоящее время вы продолжаете деятельность, что касается реконструкции кладбища?
1: Да, конечно. У нас каждый год утверждается план очередных объектов за содержание, ремонт, поддержание в порядке кладбищ. Отвечает власти той страны, где находится захоронение. Жизнь такая, средств не всегда хватает, поэтому что могут, делают словацкие власти. Но и у нас из российского бюджета на добровольной основе выделяются постоянно средства на содержание в порядке, на ремонт захоронения. Обычно захоронения ремонтируются как раз крупные захоронения, которые требуют значительных вложений. Каждый год где-то по 3, 4, 5 таких объектов мы ремонтируем. Работа продолжается.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Друзья, сегодня я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. Очередная премьера посвящается детям. Это балет по мотивам известной сказки «Питер Пен». Уже с первых моментов постановка захватывает зрителя любого возраста, так как в стремительном полете над землей мы попадаем в дом, где и начинается эта сказочная история. Но обо всем нам лучше всего расскажут гости нашей программы. Первый вопрос я задала директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой. Я попросила вспомнить ее о первом посещении театра. Вот что она ответила мне на этот вопрос.
3: Да, вы меня удивили. Нужно покопаться в памяти. Первое балетное представление, которое я видела в детском возрасте, называлось...
4: Снегуленька с 7 протекаров в исторической будове Словенского народного дивадла.
3: Снегурочка и 7 гонщиков. Тогда вместе с родителями мы пришли в историческое здание Словацкого национального театра. Причем в то время я уже начала посещать частную балетную студию в Трнаве. Уже пробовала встать на пуанты. Мы разучивали разные балетные па. Я знаю, что этот балет очень нравился детям. Но я была несколько разочарована, так как тогда не увидела классический балет. Балерин в красивых пачках, стоящих на пуантах, головокружительные пируэты и поддержки.
0: С классическим балетом тесно связаны сказки. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка» и даже «Жизель». Это романтические сказки, которым хореографы дали долгую жизнь.
3: Балет Словацкого национального театра включает в свой репертуар мировую классику. Мы стремимся учитывать вкусы и возможности публики всех возрастных категорий, в том числе и искушенных зрителей. Поэтому решили обязательно включать в наш репертуар постановки, которые будут понятны даже самым маленьким гостям. Мы уверены, что прививать любовь к театру нужно с раннего детства. Посещение каждого спектакля должно для них стать праздником, который они запомнят на долгие годы.
0: А вот что сказала Нина Полакова относительно новой постановки.
4: Тема Петра Пана нам была власне внукнута гудобным складателем Марианом Лаябом.
3: Что касается сказки «Питер Пен», то я хочу подчеркнуть, что в ней заложен глубокий смысл. Главная идея истории касается и взрослых. Такую постановку нам предложил реализовать на нашей сцене словацкий композитор Мариан Лиява. Нам очень понравилась эта идея. Мы сразу представили себе, как наши танцовщики будут летать над сценой, совершая в воздухе головокружительные па. Я считаю, что мы сделали правильный выбор.
0: В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что возник балетный спектакль, музыку для которого сочинил словацкий композитор, танцы поставил словацкий хореограф. Значит, в стране есть много талантливых людей, способных создать что-то оригинальное.
4: Jednou z priorít nášho týmu, týmu baletu Slovenského národného divadla, je prinášať pravidelne aj
3: pôvodné. Один из приоритетов нашей творческой группы касается создания словацкими мастерами новых балетных произведений. В данном случае мы говорим о совместной работе хореографа Романа Новицкого и композитора Мариана Лиявы. Что касается Романа, то я хочу напомнить, что его карьера начиналась на нашей сцене. На протяжении нескольких лет он с большим успехом работает в балетной труппе Штутгартского театра. В 2023 году Роман был удостоен одной из самых престижных балетных наград. Это канадская международная премия имени легендарного датского танцовщика и хореографа Эрика Бруна. Для нас большая честь сотрудничать с ним. А прекрасные костюмы и декорации в наших мастерских были подготовлены по эскизам Луции Шедевой.
5: Следующим к микрофону я пригласила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута. Я спросила его, начиная с какого возраста родители могут привести ребенка на этот балет.
6: Я си мислим, официально то маме увадзане от 5 роков.
7: В бюллетене спектакля написано, что на этот балет могут приходить уже 5-летние дети. Но когда я впервые на генеральной репетиции полностью увидел спектакль, то подумал, что и ребятишки, не достигшие этого возраста, без проблем смогут наблюдать за тем, что происходит на сцене, не покидая кресло. Безусловно, все зависит от индивидуальности ребенка.
5: А вот что говорит мой собеседник о связи сказки и балета.
7: Когда мы выбирали сказку, которая должна была стать основой для будущего балета, то в первую очередь мы хотели, чтобы история понравилась нынешнему поколению детей. В этой сказке много действующих лиц, на сцене постоянно происходит что-то интересное. В общем, в течение двух действий зрителям не приходится скучать. Безусловно, мы учитывали привычки современных детей, их привязанность к телефону, к компьютеру, к тому, что они получают очень много информации. Но мы также очень хотим, чтобы дети начинали ходить в театры уже в раннем детстве, так как уверены в том, что театры формируют вкус, личность человека. Поэтому мы и в будущем намерены включать в наш репертуар хотя бы одну сказку-балет.
5: Авторы каждого спектакля должны заинтересовать современного юного зрителя. А кроме того, нужно помнить и о том, что ребенок открыто проявляет свои реакции, например, не скрывает скуку, охватившую его во время спектакля.
6: Но снажились мы к этой инсценации так приступать, же аби.
7: Мы стремились создать балет, который не позволит детям скучать. Я верю, что нам это удалось. Например, нашими первыми гостями были студенты Братиславского балетного училища имени Евы Яцевой. Они очень хорошо реагировали на все, что происходит на сцене. Смеялись, хлопали. Безусловно, нас порадовала такая реакция. Надеемся, что юные зрители в зале хотя бы на время забудут и о своих телефонах, и о своих компьютерах.
5: Говоря о сказке, волей-неволей вспоминается Пушкин и ставшим крылатым выражение «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
6: Toto bola taká ale aj úloha pre nás, pretože my keď sme začali vlastne pracovať s Romanom.
7: Действительно, и мы хотим, чтобы дети задумались над тем, что происходило перед их глазами. Когда началась наша работа с хореографом, то мы сразу же договорились о том, что нас ждет не совсем обычная сказка, в которой практически с самого начала все ясно. То есть этот герой хороший, а этот плохой. Мы, авторы, стремились зрителю передать главную идею. То есть очень приятно перенестись в мир фантазии, но интересная настоящая жизнь нас окружает ежедневно.
5: И в конце беседы я спросила главного драматурга балетной труппы Словацкого национального театра Кристиана Когута, планируется ли реализация специальных представлений для детей, для школ, детских садов.
6: Ано, мы напланованную целую раду детских представлений, тогда дообедных, про школы и школки.
7: Да, у нас уже запланированы представления, предназначенные для детского зрителя. Для дошкольников и для школьников. Признаюсь, что когда я еще танцевал, то с удовольствием принимал участие в таких дневных спектаклях. Как мы уже говорили, детская публика очень искренняя, не скрывает своих эмоций. Поэтому мы с нетерпением ждем таких встреч.
5: К микрофону я также пригласила композитора Лиаву, автора музыки к балету Петер.
8: To je môj prvý balet, ale musím povedať, že ja som v minulosti ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení.
9: Это мой первый балет, но балетный опыт у меня есть. Когда я был студентом Братиславской консерватории, то сочинял музыку для коллег студентов хореографического факультета. Мне повезло, так как в то время мне еще удалось дважды побывать в Нидерландах. Набирался опыта на танцевальной школе в Антверпене. Там я уже сочинял музыку для молодых балерин и танцовщиков.
5: Мне кажется, что для детской публики музыка ребенку сложнее сочинять, чем для взрослых. Взрослый, если он чего-то не понимает, то просто смолчит, а ребенок откровенно проявляет свои чувства.
8: Určite áno, ale ja by som povedal, že ja mám naozaj bohaté skúsenosti práve s deťmi, pretože keď som začínal svoju kariéru...
9: Вы это правильно отметили. Но у меня, к счастью, есть достаточно большой опыт, что касается работы с детьми. Когда я завершил обучение в консерватории, то начал преподавать в музыкальной школе. Мне, начинающему педагогу, поручили первый класс. Это были совсем маленькие детки, от 6 до 8 лет. Вскоре я понял, что начинающие музыканты вряд ли поймут красоту произведений Баха, Бетховена или других классиков. И я решился на отважный шаг. Стал их знакомить с музыкой композиторов 20 века, в частности, с некоторыми балетными произведениями Стравинского. И представьте себе, что детям очень нравилась именно такая музыка – ритм, разнообразие мелодий. Поэтому я уверен в том, что мы должны стремиться понять детского зрителя и ни в коем случае не предлагать им примитивные мелодии. Нужно постоянно воспитывать их вкус.
5: Вот что говорит композитор о сотрудничестве с хореографом. Безусловно, мне было интересно узнать, принимал ли во внимание композитор его требования.
8: Были моменты, как вы питаете, когда тогда мы договаривали?
9: Безусловно, обсуждая отдельные номера, мы стремились к музыке передать конкретную ситуацию. В результате что-то пришлось сократить, а что-то наоборот, дописать. Мы не забыли и о классическом балете, включив во второе действие ПДД, то есть балетный дуэт, который исполняют наши солисты. Признаюсь, что я с огромным удовольствием работал над этим номером.
5: Уважаемые друзья! В этом сюжете мы рассказывали о новом балете, который Словацкий национальный театр подготовил для юных театралов. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасных летних дней. Счастливо! Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная интересная программа РСИ. Агой!